0: изучала тайский язык и перевела Евангелие от Матфея, краткое введение в христианство и катехизис на сиамский. Они были напечатаны в 1819 году в типографии Уильяма Кэри в Индии. Гёцлав вернулся из Сингапура в Сиам в начале 1830 года и вместе с женой стал работать над переводом Нового Завета на тайский язык и созданием словарей камбоджийского и лаосского языков. После смерти жены Гюцлов направился в Китай, где помогал переводить Библию на китайский язык и служил миссионером вплоть до самой своей смерти в 1851 году. Его подход к миссионерству был новаторским для того времени. Он, например, настаивал на том, что миссионеры должны носить китайскую одежду, а также увидел потенциал в использовании китайских евангелистов. Правда, через некоторое время выяснилось, что некоторые миссионеры из числа китайцев оказались наркоманами и вместо проповеди Евангелия тратили средства миссии на опиум. Известие об этом так потрясло Гюцлафа, что вскоре после его получения он скончался. В целом, наследие и вклад Карла Гюцлафа в дело евангелизации китайского народа были высоко оценены его коллегами. Известный миссионер Хадсон Тейлор назвал Карла Гюцлафа «дедушкой внутри китайской миссии». Эти слова стали эпитафией на его надгробии.
1: След в истории.
2: Свободному радио 7 лет.

0: До 1983 года в католической церкви существовала специальная должность – адвокат дьявола. Работа этого человека заключалась в том, чтобы собрать все возможные аргументы против канонизации очередного праведника-кандидата. В противовес адвокату дьявола существовала и другая должность – защитник Бога, функции которого были противоположны. В современном языке термин «адвокат дьявола» часто употребляется для обозначения людей, которые защищают позицию, которой сами не придерживаются.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

100 нескучных историй. Первая стрела. Мастер стрельбы из лука предложил ученику приготовиться к выполнению упражнения. Тот подошел к рубежу стрельбы, взяв лук и две стрелы. Мастер же отобрал у него одну из стрел и бросил в сторону. «Почему ты отобрал у меня вторую стрелу?» – удивился ученик. «Я отобрал у тебя не вторую стрелу, а первую. Она все равно пошла бы мимо цели, поскольку, стреляя, ты бы

0: Миллионы людей уже нашли ответы на эти вопросы. Они просто начали читать Библию. И теперь эти люди счастливы, потому что они обрели смысл, тот самый смысл, цель жизни. Потому что Библия – это Слово Божье. А кому, как не Создателю, знать, для чего был создан мир, для чего я живу, куда мне идти, какой путь выбрать? Не зря говорится: «Слово Твое, Боже, светильник ногам моим, свет на пути моем». Библия, книга Псалтирь.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Друзья, всем привет! Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Книга притчи, 17 глава, 17 стих. Дружить с успешным человеком удобнее, но настоящий друг рядом без предварительных условий. И уже 7 лет наши друзья рядом. Даже в моменты, когда мы проходили очень серьезные кризисы. Спасибо вам, дорогие. И пока мы нужны, мы будем звучать.
1: Ты способен на большее. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Марка.
1: К Иисусу приносили детей, чтобы он к ним прикоснулся. А ученики их бранили. Иисус, увидев это, возмутился и сказал им: «Пусть дети приходят ко мне, не мешайте им. Ведь Царство Бога принадлежит таким, как они. Верно вам говорю, кто не примет Царство Бога как ребенок, тот не войдет туда».

0: Звякиным.
1: Русские благотворители. Династия Бахрушиных. Алексей Федорович Бахрушин, основатель династии, создатель товарищества «Мануфактур» и фабрикант, активно вкладывал средства в благотворительность, в первую очередь в медицину, культуру и социальное строительство Москвы. В конце каждого финансового года большую часть прибыли отчислял на благотворительность. Бахрушины построили сначала первый корпус больницы для хронически больных, которая была прекрасно оснащена оборудованием и техникой. Затем был построен второй корпус для неизлечимо больных, хирургический корпус, родовспомогательное отделение и амбулатория. На все это было потрачено около 1 миллиона рублей, а это почти 3 миллиарда современных рублей. В дальнейшем Бахрушины построили сиротский приют для 125 детей с церковью и учебным корпусом, где дети обучались ремеслу, и дом бесплатных квартир на 400 человек для барышень, которые приезжали в Москву получать высшее образование, и для бедных многодетных вдов. В этом доме дети бесплатно не только проживали, но и получали полноценное питание, лечение и образование. У Алексея Федоровича было 3 сына, которым он наказывал не отказывать никому в помощи и не ждать, когда к ним обратятся, а первыми предлагать ее нуждающимся. «Вы знали нужду со мной вместе, умейте же уважать ее и у других». И дети выполнили наставление отца, построив 6 училищ, 8 церквей, 3 театра, а всего более 100 зданий. Они никогда не затыкали уши на просьбы нуждающихся. Кто при жалобных криках затыкает уши, сам однажды завопит, но ему не ответят. Книга притчи Соломона, 21 глава, 13 стих.

0: Всем привет! Это Андрей Стародубцев. 7 лет прожить, не поле перейти. Или там было как-то иначе. Как бы там ни было, свободному 7 лет. И это не просто красивая дата. Это свидетельство верности Бога, наших слушателей и друзей. Спасибо за поддержку. Оставайтесь с нами на связи, пишите свои отзывы о работе свободного, свои идеи и свои молитвенные просьбы.
1: Свободное радио.

0: новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Юрий, из города Осташково Тверской области.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Потому что Христос дал мне эту веру. Ну, я поверил в реабилитационном центре, когда находился. Ну и уже там, изучая Библию, Евангелие, я осознал путь спасения. Я не отрицал Бога, но не видел пути спасения.
3: Вы слушаете «Свободное радио».

Круги, привет! Это Бугаков. Поздравляю всю чудесную команду Свободного радио с днем рождения. 7 лет в эфире. Это круто! И также слушайте мои треки на волнах Свободного радио.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшит, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу:
2: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий. Чей будет?»
1: «Да сбудется реченное в Писании:
3: разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий».
1: Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли матерь Его и сестра матерь Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матери ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей:
4: «Жена, се сын твой».
1: Потом говорит ученику:
4: «Се матерь твоя».
1: И с этого времени ученик сей взял ее к себе.
5: Это «Свободное радио».

0: Николай Гумилев. Слово. Вон и день, когда над миром новый Бог склонял лицо свое. Тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города. И орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне. Если точно, розовое пламя слово проплывало в тишине, а для низкой жизни были числа, как домашний под еремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает. Патриарх седой себе под руку, покоривший добро и зло, не решаясь обратиться к звуку, тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что осиянно только слово среди земных тревог. И в Евангелии от Иоанна сказано, что это слово Бог. Мы ему поставили пределом скудные пределы естества. И как пчела в улье опустела, дурно пахнут мертвые слова.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Меня зовут Илья Гусев, группа «Просто сосуды». У «Свободного радио» 7 лет, день рождения. Поздравляем, ребята. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».

0: собираюсь пожелать вам доброго, хорошего, светлого дня. Вот представлюсь и пожелаю. Меня зовут Наташа Романцова. Беру на себя смелость напомнить важный, очень важный принцип взаимодействия с детьми. Обнимая детей, дожидайтесь, когда они сами вас отпустят первыми. Ведь вы никогда точно не знаете, сколько любви ребенку необходимо прямо сейчас, в эту самую минуту. И когда любимых обнимаете, пусть они первые вас отпустят. Всем хорошего, доброго, светлого дня.
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: who satisfies my soul.
1: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
2: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
1: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: Близится конец всему. Так будьте разумны и трезвы, и тогда вы сможете молиться. И прежде всего любите друг друга от всей души, потому что любовь покрывает множество грехов.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.
3: Новая музыка на свободном радио.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: За что? Мне кажется, этот вопрос подобен другому. Почему Бог допускает несчастье? С той разницей, что вина с Бога переносится на человека. Мы заранее считаем, что испытания и беды посылаются нам как возмездие за грехи. Это отголоски ветхозаветного сознания, для которого отношения с Богом строились на простой механической схеме. Награда за послушание, наказание за грех, искупление через жертву. И в этой схеме у нас не было никаких шансов загладить свою вину. Но Христос сделал это за нас. И Бог больше не требует от нас никаких жертв и ни за что не наказывает. Поэтому нам не нужно, помимо тяжелого горя, взваливать на себя еще и непосильную ношу вины, а просто верить себя Богу во всей полноте своего страдания, как до этого мы вверяли Ему себя в радости.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Всем привет! Это Сергей Заноза и группа Заноза. Мы от всего сердца поздравляем коллектив Свободного радио и, конечно, всех слушателей с юбилеем. Да-да, 7 лет – это тоже юбилей. Всем пока и Божьих благословений. Ну и, конечно, слушайте наши песни на Свободном радио. Ура!
1: Свободное радио.

0: Отличный день на свободном радио. С вами Катя. Кстати, вы верите в чудеса? Я да. Божьи чудеса на самом деле встречаются на каждом шагу. Нужно лишь обращать на них внимание. Какое чудо вы успели заметить сегодня? Если ничего не вспоминается, то подойдите к зеркалу. Да, чуть не забыла сказать. Вы чудо. Чудеса реальны.
1: Привет, это «Белые кирпичики». Вы слушаете на свободном радио.

0: Поздравляю «Свободное радио» с днем рождения. Поздравляю коллектив «Свободного радио», всех слушателей и участников программы. Желаю «Свободному радио» новых достижений, умножения аудитории, увеличения территории вещания, новых идей и программ. Благодарю за возможность принимать участие в эфирах и быть частью этого великого Божьего дела. С уважением и любовью, пастор Сергей Алексеев из города Тверь.
1: «Свободное радио».

0: Наталья Мелешко. Не бойся, ибо я с тобой. Не бойся в этом мире ничего. Не бойся, только в вере стой. Не бойся, ибо я с тобой. Во мне спасение вечное твое. Враг побежден, я победил его. Прими все верою живой. Не бойся, ибо я с тобой. В тот день, когда настигнет зло тебя, нависнут тучи над тобой, беда подружится с судьбой, восстанет искушений длинный ряд, и недруги победу вострубят. Услышь, услышь ты голос мой, не бойся, ибо я с тобой. Не бойся, если вдруг придет печаль и одиночество стеной, и только холод, только зной, на плач души безмолвие лишь даль, и вдруг предательство вонзится сталь, и смерть взметнется над головой. Не бойся, ибо я с тобой. И если вдруг к тебе подступит враг, и горе захлестнет волной, и мир обрушится земной, и сокрушение, болезнь и крах, и в сердце бедном воцарится страх, не бойся, ибо я с тобой, во мне свобода и покой. Не бойся ничего, но только верь, взгляни на крест Голгофский мой, свершился там спасение бой. Не бойся ничего, а только верь, и сердце заколоченную дверь ты настежь для меня открой. Не бойся, ибо я с тобой.
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: 23 августа 1828 года в Бангкок прибыли Карл Гюслов и Якоб Томлин, первые протестантские миссионеры в Сиаме или Таиланде. Одним из служений Иисуса во время его земного пребывания было исцеление больных. Первые таиландские миссионеры также использовали медицину, чтобы открыть себе путь на буддийской земле. Гюслов и Томлин вылечили тысячи пациентов. Они также распространяли книги и брошюры, которые, правда, были написаны на китайском языке, а потому не были так уж эффективны для коренных тайцев. Однако у Гюслова был дар к изучению языков, и в декабре 1829 года он направился в Сингапур, чтобы напечатать там одно из Евангелий на сиамском языке. Перевод Гюслова был не первой попыткой создать Евангелие на сиамском языке. Католики пришли сюда еще в 17 веке, но тогда они не печатали здесь литературу. Первые печатные материалы появились в Таиланде благодаря Энн Джадсон, которая, живя здесь, изучала тайский язык и перевела Евангелие от Матфея, краткое введение в христианство и катехизис на сиамский. Они были напечатаны в 1819 году в типографии Уильяма Кэри в Индии. Гюслов вернулся из Сингапура в Сиам в начале 1830 года и вместе с женой стал работать над переводом Нового Завета на тайский язык и созданием словарей камбоджийского и лаосского языков. После смерти жены Гюслов направился в Китай, где помогал переводить Библию на китайский язык и служил миссионером вплоть до самой своей смерти в 1851 году. Его подход к миссионерству был новаторским для того времени. Он, например, настаивал на том, что миссионеры должны носить китайскую одежду, а также увидел потенциал в использовании китайских евангелистов. Правда, через некоторое время выяснилось, что некоторые миссионеры из числа китайцев оказались наркоманами и вместо проповеди Евангелия тратили средства миссии на опиум. Известие об этом так потрясло Гюслова, что вскоре после его получения он скончался. В целом, наследие и вклад Карла Гюслова в дело евангелизации китайского народа были высоко оценены его коллегами. Известный миссионер Хадсон Тейлор назвал Карла Гюслова «дедушкой внутри китайской миссии». Эти слова стали эпитафией на его надгробии.
3: След в истории.
1: Свободному радио 7 лет.

0: Евангелие от Иоанна.
1: После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущи. Тогда братья его сказали ему:
2: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру».
1: Ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им:
3: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось».
1: Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили:
4: «Где он?»
1: И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили:
4: «Нет, но обольщает народ».
1: Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев.

Привет, друзья! Это Катя. Знаете, что человек может загораживаться от света, но жить без него не может. Бог так устроил это на физическом уровне, что солнечный свет в природе жизненно необходим. Бог есть свет. Читаем мы в послании Иоанна. И еще раз убеждаемся в том, что в Боге заключен наш источник жизни, без которого мы обойтись не можем. И апостол продолжает, говоря, что в Боге нет никакой тьмы, а потому, позволяя Богу озарить наши поступки, мы избавляемся от любой тьмы внутри себя. Давайте напоминать себе и миру об этой истине.

0: дорогие и возлюбленные работники свободного радио. Ваш друг и соратник Павел Баранов, то есть я, поздравляет вас с днем рождения. 7 лет – это очень-очень классно, что вы однажды взялись, осмелились и рискнули, и взялись за это дело и продолжили. Как написано, прекрасны ноги благовествующих, мир благовествующих благое. Тут с огромной радостью я вас поздравляю и желаю вам прекрасного продолжения, прекрасного начала, чтобы и смелее, и мудрее, и больше, и шире, и дальше распространялась благая весть с вашей помощью, чтобы никто не смог остановить то, что вы делаете для Господа. Молитвы и все, что у нас есть, пусть будет вам в помощь. Господь с вами, с Богом.
1: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Нет другого имени. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Книга Деяния, 4 глава, 12 стих. Это утверждение Петра, сделанное после того, как он исцелил парализованного человека во имя Иисуса, было вначале сделано самим Иисусом. «Я есть путь и истина и жизнь», — сказал он. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Сегодня мы слышим, как люди говорят: «Все пути ведут к Богу». Но это противоречит тому, что сказал Иисус. Он сказал: «Я — дверь овцам». «Все, сколько бы их ни приходило предо Мною, суть вора и разбойники». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 7 и 8 стихи. Эти исключительные утверждения многих людей раздражают. Они расстраиваются, если вы провозглашаете, что Он — единственный путь. Они назовут вас фанатиком или узколобом. Людям нравится думать, что все пути ведут на небеса. Они хотели бы думать, что могут жить так, как им нравится, и придерживаться своих собственных правил. Но Бог установил правила для человечества. И Божье Слово провозглашает, что есть только один путь, идя которым люди могут быть спасены. Вы не можете быть спасены через хорошее поведение, через религиозность или даже через искренность. Вы не можете спастись исполнением закона. Библия говорит: «Делами закона не оправдывается никакая плоть». Послание к Галатам, 2 глава, 16 стих. Если сила имени Иисуса может сделать так, что парализованный человек будет ходить, то сила имени Иисуса может очистить человека от его грехов. Никакое другое имя под небесами не имеет такой силы, кроме имени Иисуса Христа. Отец, спасибо Тебе за Иисуса. Его имя так сладко и приносит нам такой покой и надежду. Спасибо Тебе за то, что Ты приготовил нам спасение через Его драгоценное имя. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Новая музыка.

только на Свободном радио. Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Чтобы провести вечер с пользой и получить пищу для духа и души, посмотрите хороший христианский фильм. Не знаете, что выбрать? Тогда я расскажу вам о картинах, которые вышли на экраны в последнее время. Привет, это Катя. И сегодня мой рассказ о фильме «Бег на перегонки» – «Run the Race», который вышел в прокат 22 февраля 2019 года. Это первый фильм Тима Тибоу и его брата, которые решили пойти по стопам братьев Кендриков. Фильм рассказывает историю двух братьев, которые учатся в средней школе, где сталкиваются с испытаниями и ищут свой путь в беспокойной жизни. Зак, успешный атлет, звезда американского футбола, страдает из-за смерти матери и ухода отца. Он вкладывает все силы, чтобы получить стипендию в колледже и уехать из города вместе с братом. Серьезная травма делает эти мечты невозможными. Тогда брату на помощь приходит Дэвид и возвращает надежду. Фильм показывает, что происходит, когда человек ищет любви Бога, а не бежит от него. Это фильм «Бег на перегонки».
1: Свободное радио.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости, ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: Петр Мамонов. Летит ли жук, закат ли протяжен, лежит ли груда кирпичей у дома? Все это дорого мне, все знакомо. Вот с этим я всем сердцем сопряжен. Не побегу в тропическую даль, в пучины скал, сияющих зловеще. Останусь здесь, где Бог меня узнал, среди листочков, червячков и трещин.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Свободному радио 7 лет. Красивая дата с глубоким смыслом. Она напоминает о евангельской полноте. Просто на сегодня столько лет, сколько нужно. В Библии очень часто встречается число 7. Молитва «Отче наш» составлена из 7 фраз. Евангелист Иоанн описывает 7 чудес Иисуса Христа. Матфей упоминает о 7 притчах. Апостол Иаков дает 7 характеристик мудрости. Свободному радио я желаю не только к 7-летию такой библейской завершенности, которой не нужно искать. Она в ежедневной полноте, приходящей от присутствия и благословения Божьего. Благодарю добрую, яркую, талантами команду радио, готовящих пылки огнем эфира, чтобы нам, слушателям, не замерзнуть поодиночке на пути к вечности. Спасибо, братья и сестры. Поздравляю вас. Рад служить вместе с вами. Олег Бут, пастор церкви Ковчег Евангельских христиан-баптистов. Краснодар.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Макс Лукада. Муж смотрит на красивые женские часики, украшенные драгоценными камнями, и рассуждает. «Конечно же, моей жене хотелось бы иметь такие часы. Но не слишком ли это дорого? Она экономная женщина, практичная хозяйка. Она поймет. Куплю-ка я сегодня вот этот браслет. Он подешевле, а часы... Часы как-нибудь в другой раз». Как-нибудь в другой раз. Враг безоглядной любви. Он в совершенстве овладел искусством обмана. Когда-нибудь потом слетают слова с его змеиного языка. Как-нибудь в другой раз мы поедем вместе в отпуск. Как-нибудь в другой раз я позвоню, и мы поговорим. Когда-нибудь дети поймут, почему я был так занят. Но ведь вы-то знаете правду. Нет даже нужды писать об этом. Вы наверняка смогли бы рассказать об этом лучше меня. Это когда-нибудь может не наступить никогда.
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода

0: Евангелие от Матфея.
1: Вы слышали, что сказано древним? «Не убивай! Кто же убьет, подлежит суду!» А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака» подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный» подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта.
2: Свободное радио рядом.

0: 99-й псалом. «Воскликни Господу вся земля! Служите Господу с радостью, с песнопением приходите к Нему! Знайте, что Господь — Бог! Он сотворил нас, и мы принадлежим Ему! Мы — народ Его и овцы Его стада! Входите в ворота Его с благодарением и во дворы Его с хвалою! Благодарите Его и благословляйте имя Его! Ведь Господь благ! Милость Его навеки и верность Его из поколения в поколение».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Деяния апостолов.
1: После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф. И, найдя некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним, и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание

0: палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним:
1: «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам».
0: И пошел оттуда, и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу:
2: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе».
0: И он оставался там 6 месяцев, поучая их Слову Божию.
3: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье.

Наталья Мелешко. Поет, поет, поет природа, ликует солнце в небесах, ликует все, земля и воды, и распахнули небо своды хоров небесных голоса. Иисус Христос воскрес, воскрес, и славят Бога все народы, хвала несется до небес. Господь омыл с души наш грех, мрак осуждения исчез, и оправдание свобода доступна во Христе для всех. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воистину воскрес!

0: Евангелие от Луки.
1: Он же сказал им:
2: «Как говорят, что Христос есть сын Давидов, а сам Давид говорит в книге псалмов: «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, Давид Господом называет его. Как же он сын ему?»
1: И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим:
2: «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают дом и вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение».
3: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: 97-й псалом. «Воспойте Господу новую песню, так как Он сотворил чудеса. Его правая рука, Его святая рука принесла Ему победу. Господь явил свое спасение, свою праведность показал народам. Он вспомнил милость и верность свою к дому Израиля. Все края земли увидели спасение нашего Бога. Восклицай Господу, вся земля! Восклицайте громко, веселитесь и пойте! Прославляйте Господа на арфах со звуками песнопений, под звуки труб и рогов, радостно восклицайте пред царем Господом! Пусть шумит море и все, что наполняет его, вселенная и живущие в ней! Пусть рукоплещут реки, пусть веселятся вместе горы пред Господом, потому что Он идет судить землю! Он будет судить вселенную справедливо и народы верно!»
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил:
2: «Не это ли Христос, сын Давидов?»
1: Фарисеи же, услышав сие, сказали:
3: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского».
1: Но Иисус, зная помышления их, сказал им:
4: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? Если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим. Или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься».
0: Вдохновляйся. Свободное радио.

Лиза Лукашина. Ты забудь, я не стану зимой королевой печалей скрытых. Я останусь твоей весной, орхидеей цветков свитых. Босиком по луне льда я иду, напевая сказку. Птицы ветры кричат, да, заменяя холодом ласку. Ты забудь, я весна дней, королева зимы улыбнется. Для тебя, для нее, для людей моя вечная радость льется.

0: Час хвалы и поклонения на свободном радио.
1: 23 августа 1828 года в Бангкок прибыли Карл Гюслов и Якоб Томлин, первые протестантские миссионеры в Сиаме или Таиланде. Одним из служений Иисуса во время его земного пребывания было исцеление больных. Первые таиландские миссионеры также использовали медицину, чтобы открыть себе путь на буддийской земле. Гюцлов и Томлин вылечили тысячи пациентов. Они также распространяли книги и брошюры, которые, правда, были написаны на китайском языке, а потому не были так уж эффективны для коренных тайцев. Однако у Гюцлова был дар к изучению языков, и в декабре 1829 года он направился в Сингапур, чтобы напечатать там одно из Евангелий на сиамском языке. Перевод Гюцлова был не первой попыткой создать Евангелие на сиамском языке. Католики пришли сюда еще в 17 веке, но тогда они не печатали здесь литературу. Первые печатные материалы появились в Таиланде благодаря Энн Джадсон, которая, живя здесь, изучала тайский язык и перевела Евангелие от Матфея, краткое введение в христианство и катехизис на сиамский. Они были напечатаны в 1819 году в типографии Уильяма Кэри в Индии. Гюцлов вернулся из Сингапура в Сиам в начале 1830 года и вместе с женой стал работать над переводом Нового Завета на тайский язык и созданием словарей камбоджийского и лаосского языков. После смерти жены Гюцлов направился в Китай, где помогал переводить Библию на китайский язык и служил миссионером вплоть до самой своей смерти в 1851 году. Его подход к миссионерству был новаторским для того времени. Он, например, настаивал на том, что миссионеры должны носить китайскую одежду, а также увидел потенциал в использовании китайских евангелистов. Правда, через некоторое время выяснилось, что некоторые миссионеры из числа китайцев оказались наркоманами и вместо проповеди Евангелия тратили средства миссии на опиум. Известие об этом так потрясло Гюцлова, что вскоре после его получения он скончался. В целом, наследие и вклад Карла Гюцлова в дело евангелизации китайского народа были высоко оценены его коллегами. Известный миссионер Хадсон Тейлор назвал Карла Гюцлова «дедушкой внутри китайской миссии». Эти слова стали эпитафией на его надгробии. След в истории.

0: Евангелие от Матфея.
1: От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом:
2: «Эли, Эли, лама сабахтани!»
1: То есть: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили:
3: «Илию зовет он!»
1: И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили:
4: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его!»
1: Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили:
5: «Воистину, он был Сын Божий!»
1: Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Завидеевых.
0: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: 53-й псалом. «Боже, спаси меня своим именем, оправдай меня своей силой. Боже, услышь молитву мою, внемли словам моих уст. Чужие восстали против меня, беспощадные ищут жизни моей, те, кто о Боге не думает. Но воистину, Бог мне помощник, владыка меня укрепляет. Он воздаст врагам моим за зло, погубит их ради своей верности. Я добровольно принесу тебе жертву, я буду славить имя твое, Господь, потому что оно прекрасно. Ведь ты уберег меня от всех бед, и я победно смотрел на врагов».
1: Час хвалы и поклонения на Свободном радио.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям:
2: «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными».
1: Ему отвечали:
3: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?»
1: Иисус отвечал им:
2: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего».
1: Сказали ему в ответ:
4: «Отец наш есть Авраам».
1: Иисус сказал им:
2: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего».
1: На это сказали ему:
5: «Мы не от любодеяния рождены, а одного отца имеем, Бога».
1: Иисус сказал им:
2: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога».
6: Свободное радио вдохновляет про

0: час хвалы и поклонения на свободном радио.
1: Наталья Мелешко. Померкли ценности земные в лучах божественной любви, и мне все кажутся отныне так незначительны они. Господь по милости великой небесный полог приоткрыл, сиянием света весь залитый, иной увидела я мир. И красота совсем иная пленила душу навсегда. Десница Божия благая мне указала на Христа, где в образе том совершенном любовь и чистота и свет в греховном мире этом тленном ему нигде сравнения нет. Господь, Спаситель, Царь Вселенной, в мучениях за меня страдал. Горя любовью несравненной, Он на Голгофе жизнь отдал. Так грех мой кровью умывая, душе спасение даровал. И милость Божию являя, за Ним последовать позвал. Что мира ценности пустые перед любовью Христа, в Его объятия святые всем сердцем устремляюсь я.

0: час хвалы и поклонения на свободном радио.
1: Жемчужины архива нашего радио.
2: Мир вашим сердцам, дорогие друзья. Мы читаем с вами первое соборное послание Петра, 3 главу. Изучаем Библию. Мы говорили с вами в прошлый раз о проверке зрелости. Читая первое соборное послание Петра, 3 главу, с 8 по 12 стихи, мы можем проверить с вами духовную зрелость человека. Я предлагаю вам выслушать этот библейский отрывок. Первое послание Петра, 3 глава, прочитаем с 8 стиха. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудренны. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему. Потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли». В современном переводе это звучит так. «Итак, все вы должны быть единомышленниками, сочувствующими, любящими братьев и сестер своих, сострадательными и скромными. Не воздавайте злом за зло и оскорблением за оскорбление. Наоборот, воздавайте тем, что просите у Бога благословить этого человека. Ибо вы призваны Богом так поступать, чтобы унаследовать благословение Божие. Кто наслаждается жизнью и хочет видеть добрые времена, должен удерживать свой язык от злоречия и уста свои от лжи. Он должен сторониться зла и творить добро, искать мира и стремиться к нему. Ибо взор Господа на тех, кто праведен, и слух его открыт их молитвам. Но от тех, кто творит зло, Господь отворачивает свой лик». Дорогие друзья, читая эти стихи, мы можем проверить состояние нашей духовной зрелости. Здесь мы видим определенные характеристики. Поэтому давайте обратимся к этим симптомам зрелости и посмотрим, каково наше состояние в нашем странствовании к небу. Первая характеристика, и мы с вами его записали в прошлый раз, это единство. Будьте единомысленны. Вторая характеристика зрелости – будьте сострадательны. Сочувствуйте друг другу. А теперь обратимся к третьей характеристике зрелости. Это дружба и привязанность. Прочитаем первое послание Петра, 3 главу, 8 стих. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы». Итак, все вы должны быть единомышленниками, сочувствующими, любящими братьев и сестер своих. Слово «братолюбие» – «Филадельфия» – значит человеческая привязанность, братская любовь. И подразумевается под этим дружба. Один поэт сказал: «Дружба подобна дереву-убежищу». Какая прекрасная картина. Друзья – это люди, которые похожи на ветви дерева. Они дают тень в жаркий день. Они защищают от палящего солнца, от дождя. Там можно найти покой. Вы можете найти силу рядом с ними. Они дают ободрение и утешение. Не интересно ли то, что когда что-то случается в вашей жизни, и вы одиноки, вы нуждаетесь в убежище, в ободрении или помощи? То вы можете набрать телефон и поговорить с вашим другом, приехать к нему, помолиться вместе. Вам хочется кому-то излить свою душу, поделиться своим переживанием. Очень трудно проходить через испытания одному. Есть ли у вас друзья? Есть ли те, которые станут рядом с вами? Один из моих наставников говорил так: Одна из целей нашей жизни в том, чтобы закончить ее так, чтобы на похоронах было по крайней мере 8 человек, которые бы не смотрели на часы. Они готовы нести гроб, пройти через всю церемонию и ни разу не посмотреть на часы. Есть ли у вас такие близкие друзья? 10 или 12? 1 или 2? 6 или 8? Стих 8. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны. Итак, все вы должны быть единомышленниками, сочувствующими, любящими братьев и сестер своих, сострадательными и скромными. И вот четвертая характеристика зрелости – милосердие. Здесь так и сказано. Будьте милосердны. Очень интересно, что этимология, то есть это слово, связано по-гречески с органами, находящимися внутри живота. Греки верили, что это органы, где находились или зарождались эмоции. Поэтому апостол Петр использует этот термин и имеет в виду внутренние чувства, эмоции. Это слово использовано в послании к евреям, 4 главе, 15 стихе, где сказано, что Христос может сострадать в наших немощах. Это же слово употреблено в Евангелии от Матфея, 9 глава, 36 стих. Когда Христос, видя толпы народа, жалился над ними, потому что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. У Христа есть сострадание. Эта картина коснулась его. В наше время, в эру технического прогресса, очень легко стать одиноким и бесчувственным. Скоростная дорога требует, чтобы все быстро двигались. Современная жизнь не оставляет лишнего времени. Все куда-то несутся. Но где же сострадание? Где сочувствие? Об этом сказано в послании к Ефесянам, 4 главе, 32 стих. Но будьте друг к другу добры, сострадательны. Мы нуждаемся в милосердных людях. Такие характеристики зрелости предложены апостолом Петром. Что мы можем сказать о себе? Единство, взаимный интерес, дружба, сострадание. И пятая характеристика, предлагаемая апостолом Петром, смирение. Здесь сказано, будьте смиренно мудры, будьте скромными. Это значит смирение в своих мыслях, в разуме. Это внутреннее состояние. Таких людей сейчас очень трудно найти. Смирение в мыслях. В наше время самоуверенности и прославления знаменитостей очень трудно найти человека, который может остаться скромным. Смиренно. Если вы талантливы, если Бог дал вам много прекрасных даров, то очень легко начать думать, что это ваша собственная заслуга. Но апостол Петр сказал в 8 стихе, что одной из характеристик зрелого человека является смирение его духа. Мне нравится одно выражение, послушайте его. Зрелость проявляется в том, что человек продолжает делать свою работу. Наблюдают за ним или нет? Он начинает и заканчивает работу вовремя и может передать сумму денег, ничего не потратив и не забрав себе. Зрелость проявляется в способности переносить несправедливость без желания отомстить. Это признаки зрелости. Это характеристики смирения. За вами не нужно наблюдать и контролировать, чтобы вы выполнили работу. То, что вы начали, вы доводите до конца. Вам можно доверить деньги. И вам не нужно воздавать другому. И не нужно мстить. В этом отрывке апостол Петр написал, как мы должны мыслить. Он написал, что мы должны чувствовать, иметь сострадание, милосердие, братолюбие. И в следующих стихах, 9, 10, он пишет о том, что мы должны делать, и в конце, что мы должны говорить. Давайте посмотрим на 9 стих. Здесь Петр говорит: «Не воздавайте злом за зло». Поэтому можем сказать, что 6-й характеристикой зрелости является прощение. За смирением следует желание простить. И, наверное, нет лучше стиха, где так хорошо сказано, как в 3 главе, в 9 стихе. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Не воздавайте злом за зло и оскорблением за оскорбление. Наоборот, воздавайте тем, что просите у Бога, благословите этого человека, ибо вы призваны Богом так поступать, чтобы унаследовать благословение Божие». Какой прекрасный стих, не так ли? Давайте посмотрим с вами на процесс. Прежде всего, когда есть настоящее прощение сердца, это отказ от того, чтобы воздать или отомстить. Вы отдаете это в руки Божии. Вы поручаете это Господу, и Он разберется. Вы стараетесь делать все, чтобы поправить человека, но не мстите. Второе. Это удерживать себя от плохих высказываний. Что было сказано вам или о вас? Вы заметили, что он говорит? Не воздавать ругательством на ругательство. Третье – это воздавать добром за зло. Здесь сказано напротив – благословляйте. Делайте что-то хорошее тому, кто сделал плохо для вас и против вас. Четвертое – вы призваны к цели. Здесь сказано, зная, что вы к тому призваны. Помните, что вы призваны пройти через такие отношения. Ибо вы призваны Богом так поступать. И как кажется это сложно принять. Сначала мне показалось, что я что-то не то прочитал. И тогда я прочитал из 2 главы 20 стиха. Там апостол Петр написал то же, что и здесь. То есть он имел это в виду. Посмотрите на 1 послание Петра, 2 главу 20 стих. 1 Петра 2:20. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». И следующий стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Откуда вы узнаете, что вы растете? Вы узнаете об этом, когда вы перестаете мстить за себя, когда не будете отвечать тем, кто смеется над вами. Когда я контролирую свой язык, я могу расти. Это 7-я характеристика зрелости. Прочитаем 1 Петра, 3 главу, 10 стих. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Кто наслаждается жизнью и хочет видеть добрые времена, должен удерживать свой язык от злоречия, уста свои от лжи. Как я могу сказать, что я расту внутренне? Я знаю об этом, когда я могу контролировать мой язык. Это очень важный момент. И об этом говорится неоднократно в Новом Завете. Этот стих и следующий, взятый из 33-го Псалма. Здесь апостол Петр говорит: «Удерживай язык твой от зла». Если буквально перевести слово «удерживай», то можно сказать «останови», «прекрати», «останови свой язык». Покажите мне человека, который не распространяет слухи, который сохраняет в тайне конфиденциальную информацию, кто воздерживается от осуждения, даже если он не понимает и не знает всех фактов. И я могу сказать, что это человек зрелый. Не упустите начало 10 стиха. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, кто наслаждается жизнью и хочет видеть добрые времена». Вы по-настоящему хотите любить жизнь? Вы хотите видеть добрые времена? Контролируйте свой язык. Жизнь будет счастливее для вас. Вам станет проще жить. Вы увидите добрые времена. Молитесь об этом. Молитесь, чтобы Бог давал вам возможность хранить тайны. Когда кто-нибудь исповедуется вам и просит никому не рассказывать, включая и ваших детей. Если ваши дети что-то рассказывают вам, то вы должны сохранить этот секрет. И как проповедник я знаю, какое это большое искушение взять и использовать этот пример как иллюстрацию к проповеди. А теперь откроем Псалом 140. Псалом 140 говорит об этом. Это древние рукописи Давида. Это молитва. Молитва, с которой начинают день. Псалом 140, 3 стих. «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». Мне это нравится. «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». «Стражу поставь у рта моего, чтобы следила за дверьми уст моих». Характеристика зрелости – контролируемый язык. А у вас получается контролировать свой язык? Итак, единство, взаимный интерес, дружба и понимание, сострадание, смирение, истинное прощение, контролируемый язык. И еще одно. Чистота и мир. Стихи 11 и 12. Последняя характеристика зрелости. «Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему. Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Он должен сторониться зла и творить добро, искать мира и стремиться к нему. Ибо взор Господа на тех, кто праведен, и слух его открыт их молитвам». Вы думаете, что Бог слышит, и Он заботится? Итак, слушайте внимательно. Стих 12. «Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. Ибо взор Господа на тех, кто праведен, и слух Его открыт их молитвам. Но от тех, кто творит зло, Господь отворачивает свой лик». Посмотрите внимательно, что сказано в этих стихах. Мы слышим призыв к духовному росту, к духовному развитию. Мы призваны к зрелости. Каким образом вы можете быть уверены, что вы находитесь в правильном направлении? Обратитесь снова к этому списку. Вникайте в себя и проверяйте в конце каждой недели. В конце месяца. Наблюдайте за своими слабыми сторонами. У каждого из нас есть свои слабости. И мне приходилось бороться с ними в своей жизни. И я по-прежнему борюсь с ними. Но зная их, можно конкретно молиться об этом. Вы видите, как апостол Петр пишет? 12 стих. «Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их. Ибо взор Господа на тех, кто праведен, и слух Его открыт их молитвам. Просите Бога о силе в областях, где вы слабы». Позвольте мне прочитать важный текст из Ветхого Завета, 2 Паралипоменон, 16 глава, 9 стих. 2 Паралипоменон, 16:9. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Глаза Господа осматривают всю землю, ища людей, которые преданы Ему, чтобы Он мог сделать этих людей сильными». В центре этой древней книги такое прекрасное обетование. Здесь использованы слова, термины, чтобы мы могли понять его. Будучи духом, он присутствует одновременно везде. Он может поддерживать тех, кто не только служит ему, но чье сердце полностью предано ему. Не прекрасно ли это? Вернемся к первому посланию Петра. Нам представлен хороший список характеристик. Чтобы подвести итог, прийти к заключению, мы, дети Божии, должны стремиться к единству в мыслях, быть заинтересованными друг в друге. Третье, мы должны стараться находить друзей, быть братолюбивыми. Это человеческая братская любовь, филос. Это то, что мои дети называют любовью объятий и поцелуев. Это любовь прикосновений. Эту любовь нужно проявлять. Я слышал, что некоторые говорят: «Ну, я люблю». «Но я люблю в сердце». «Да, но я не хотел бы жениться на такой девушке. Мы будем только внутренне любить друг друга. Мы не будем касаться друг друга, только сердце». Но мы говорим о любви действия. Четвертое – сострадание. Быть милосердными. Пятое – быть смиренно мудрыми. Думать о другом человеке. Здесь я хочу привести еще одну цитату. «Ни один человек не может считать себя зрелым, если использует свои таланты, свои дары для собственной пользы. Сама концепция зрелости заключается в уровне внутреннего развития, который характеризует человека, который передается другим людям». Другими словами, зрелость – это фаза развития, когда жизнь не заключается в заботе только о себе, но и о других. Отдавать, а не только получать. Настоящий скромный человек старается найти возможности проявить себя другим. Прощение, контролируемый язык, чистота и мир. Это длинный список, не так ли? Но я очень доволен, что мы имеем возможность взглянуть на себя. И это напоминание, чтобы мы сотни, тысячи раз проверили. Как нужно проверять масло в двигателе? Или достаточно ли накачаны колеса перед тем, как мы садимся утром в машину? Нужно проверять снова и снова. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, прими благодарность за напоминание о важных аспектах нашей жизни. Сколько раз мы обращались за помощью к Тебе в одной из этих областей. Ты знаешь, Господи, и мои слабости. Помоги быть верным. В этот момент мы благодарим за Господа нашего Иисуса Христа, нашего Спасителя, нашего примера и друга, нашего Господина, кто исполнил все это. Он совершенен во всем. Мы все, как люди, чувствуем свое несовершенство и недостоинство. Мы благодарим за надежду, которая дает нам жизнь и силу жить с Богом. В эти заключительные минуты беседы, Боже наш, напомни нам те области, на которые нам стоит обратить внимание. Только у креста, в прощении Иисуса Христа, мы можем иметь полное удовлетворение. Мы просим во имя Иисуса Христа.
0: Это «Свободное радио».

0: 102-й псалом. «Прославь, душа моя, Господа! Все нутро мое, славь Его святое имя! Прославь, душа моя, Господа, и не забудь добрые дела Его! Того, кто прощает всю вину твою и исцеляет все твои болезни, кто избавляет от могилы твою жизнь и венчает тебя милостью и щедротами, кто наполняет твою жизнь благами, чтобы, подобно орлу, обновлялась твоя юность. Господь творит праведность и правосудие для всех угнетенных. Он показал Моисею пути свои и сыновьям Израиля дела свои. Милостив и милосерден Господь, долготерпелив и богат милостью. Он не беспрестанно сопротивляется и не вечно держит в себе гнев. Не в соответствии с нашими грехами поступил Он с нами, и не по нашим преступлениям воздал нам. Как небо высоко над землею, так велика Его милость к боящимся Его. Как далек восток от запада, так удалил Он от нас наши грехи. Как отец жалеет своих детей, так Господь жалеет боящихся Его. Ведь Он знает, из чего мы состоим, помнит, что мы – прах. Дни человека, как трава, он цветет, как полевой цветок. Пройдет над ним ветер, и нет его. И никто не узнает места, где он был. Милость же Господа извечна и навсегда над боящимися Его. И Его праведность к сыновьям сыновей их, к берегущим Его завет и к помнящим Его наставления, чтобы исполнять их. Господь в небесах поставил свой престол, и власть Его простирается над всем. Прославьте Господа, ангелы Его, великие силы, исполняющие Его повеление и повинующиеся Его слову. Прославьте Господа, все Его воинства, Его служители, исполняющие Его волю. Прославьте Господа, все дела Его, во всех местах Его правления. Прославь, душа моя, Господа.
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Евангелие от Марка.
1: «И сказал им:
2: истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе».
1: И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую, особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу:
3: «Равви, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну Моисею, одну и одну Илии».
1: Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас глаголющий:
4: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте».
1: И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых, и спросили Его:
5: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?»
1: Он сказал им в ответ:
2: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о Нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем».
6: В эфире «Свободное радио».
7: «Свободное радио».
6: Вдохновляет. Проверено.

0: из письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Вы спасены через веру Его великой добротой, и не за ваши заслуги, это Божий дар, и не за дела, так что пусть никто этим не хвалится. Это Бог сделал нас теми, кто мы есть, создав нас через единение со Христом Иисусом для добрых дел, которые Он нам изначально предназначил совершить».
2: Свободное радио. Свободное.

0: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Знаем, читали, проходили, но не усвоили. Можно было бы заменить гордым на крутым, тогда было бы проще применить это к нашей жизни. Мы хотим быть опасными, четкими, успешными, побеждать во всех спорах и всегда оставлять за собой последнее слово. Потому что мы хотим быть крутыми. Вряд ли Бог одобряет такие желания и такие мотивы. Будьте проще, добрее и меньше заботьтесь о том, как вы выглядите со стороны. Может быть, тогда и получится увидеть прекрасную Божью благодать.
1: Новая музыка на свободном радио.

Здравствуйте, слушатели Свободного радио. С вами пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп. Хочу искренне поздравить команду Свободного радио с днем рождения и прочитать стих притчи 3:5-6. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой, во всех путях познавая его, и он направит стези твои. Верю, то, что вы делаете, это однажды вложенное сердце слово. Пожелаю вам еще больше надеяться на того, кто довел вас до этого дня, искать его воли для дальнейшего пути и развития. Ведь у Господа, несомненно, есть путь, по которому вам идти». Еще раз с днем рождения, Свободное радио.

0: которая меняет все.
1: Бог, который позволил бы нам удостовериться в своем существовании, был бы не Богом, а идолом. Немецкий лютеранский пастор, теолог и участник антинацистского заговора Дитрих Бонхёфер.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Притчи Соломона.
1: «Не свидетельствуй против ближнего без вины, и не лги своими устами. Не говори: поступлю с ним, как он со мной, отплачу ему за то, что он сделал».
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И «Свободное радио» стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Князь мира. Тело наше преобразит, сообразно славному телу его, силою, которую он действует и покоряет себе все. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 21 стих. Когда в своей жизни мы страдаем из-за несправедливости, мы желаем, чтобы появился кто-нибудь и устранил эту несправедливость. Однако многие, кто обещает поступать справедливо, не сдерживают своего слова. Нам нужен тот, кто не стал бы злоупотреблять властью. А у нашего великого Бога есть такой. «Владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божьем» 2 книга Царств, 23 глава, 3 стих. У этого владычествующего, избранного Богом, есть власть покорять себе все, не только законы природы, но и бурлящее море народов. Он будет действовать не ради себя, а ради благотворения и чести Бога, чем в наши дни просто пренебрегают. Кто же это? Когда люди слышат имя, они не только разочаровываются, они метутся и замышляют тщетное. Князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Мир станет свидетелем прихода совершенно других сил, которые будут приняты, хотя и окажутся тираническими. Князь мира придет на землю с великою силою и славою. Он будет судить нечестивых, установит справедливость и принесет мир. Так кто же это? Это никто иной, как Иисус Христос.

еду.

0: С днем рождения, Свободное радио. Привет вам всем из Владимира, из церкви Часовни у Голгофы. Меня зовут Константин Иванков. И я благословлен сотрудничеством с вами, тем, что происходит на Свободном радио. И спасибо, что вы не ищете какие-то форматы, как многие сейчас, бесконечно, но продолжаете трудиться для Господа. И слышал недавно такую фразу, которая говорит, что тяжелее становится жить все легче и легче. Поэтому в это сложное время пусть вас Господь продолжает вести, обеспечивать всем необходимым, даст вам сил, терпение, обновит вас в силе, как Слово Божье говорит. Также оно говорит, что вера от слышания и слышание от Слова Божьего. И пусть на радио продолжает звучать Слово Божье в разных интерпретациях, в музыке, в проповедях. Пусть Господь благословит всех пасторов и служителей, и всех ребят, которые трудятся на Свободном радио. Мы верим, что это дело Божье, а дело Божье никто не может остановить. С днем рождения!
1: Свободное радио рядом.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить. Свободное радио совместно с Русским христианским радио представляет серию бесед Михаила Логачева «Читаем Библию вместе». Михаил Логачев, ушедший в вечность в 2009 году, был пастором Московской церкви «Ковчег», активным служителем и душепопечителем. Он оставил после себя доброе наследие, которым мы с удовольствием с вами делимся.
2: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем вместе читать книгу «Деяния святых апостолов». Предыдущая 11 глава закончилась тем, что в ожидании голода, предсказанного пророками, церковь в Антиохии отправила деньги материнской церкви в Иерусалим. Эти деньги отправили с Варнавой и Савлом. И 12 глава рассказывает о том, что случилось во время этого посещения. Случилось новое гонение и чудесное избавление апостола Петра. На этом, по сути дела, мы прощаемся с апостолом Петром. Он еще раз появится в 15 главе во время апостольского собора. Мы знаем также из послания к Галатам, что он посещал Антиохию, и там был некоторый эпизод, когда апостолу Павлу пришлось его упрекать. Но, в общем-то, после этого мы очень мало знаем о нем, о его трудах, о его служении. Знаем, что в конце концов он закончил свой путь мученической смертью в Риме, как Господь и предсказал о нем. А сейчас мы прочитаем о том, как Господь избавил его по молитве церкви. Прочитаем сперва первые 5 стихов 12 главы книги «Деяния апостолов». «В те дни царь Ирод начал жестоко преследовать некоторых членов церкви. Так он обезглавил Иакова, брата Иоанна. Увидев, что этим он угодил иудеям, Ирод приказал схватить и Петра. Это было во время праздника пресных хлебов. Схватив Петра, он заточил его в темницу, поручив стеречь его воинам, 4 сменам из 4 человек в каждой, намереваясь после Пасхи судить его принародно. Пока Петра держали в темнице, церковь усердно молилась за него Богу». Итак, во время этих гонений первым был убит Иаков, брат Иоанна, один из 12 апостолов, брат евангелиста Иоанна. Кажется немного странным, что он был убит мечом. Обычно так казнили лишь римских граждан. Евангелист Лука использует греческое слово «махайра», которое означает не только меч, но также нож или кинжал. Возможно, Иаков был убит без суда по приказу, явному или тайному, Ирода Агриппы. Это подобно тому, как по приказу Ирода Антипы в свое время, несколько лет назад, был убит Иоанн Креститель. Может быть, церковь не успела даже начать молиться об этом. Не было возможности, если это действительно был подосланный наемный убийца, если это был тайный приказ, или если приказ был отдан явно, но арест и смерть произошли быстро, без суда. Мы не знаем. Может быть, церковь молилась, но Господь не помиловал в этот раз Иакова, брата Иоанна, и мы уже размышляли об этом, когда говорили о чудесах, читая 9 главу. Для тех, кто познал Господа, жизнь Христос и смерть приобретение. Господу было угодно, чтобы Иаков закончил свою жизнь, а Петр был помилован, освобожден, спасен от физической смерти в данном случае и продолжил еще свое служение. И вот как это было. Об этом мы прочитаем сейчас, но сперва несколько слов о том, что убийство это было угодно иудеям. Это звучит странно, потому что, собственно говоря, иудеями были почти все христиане. Очевидно, слово «иудеи» употребляется здесь в ином смысле. Иудейские националисты. Те, кто особо ревновал о неприкосновенности иудеев как племени, как народа, и особо возражал против любого присутствия язычников, против любого общения с язычниками. Мы видим, насколько велика уже стала пропасть между церковью и остальными евреями, в особенности вот такими националистами. Вероятно, готовность церкви принять язычников как братьев вызвала негодование. И потом мы это увидим, как негодовала толпа на апостола Павла, когда он рассказывал, что его служение, что его Господь послал служить язычникам. И в этом есть трагическая ирония истории. В первом веке язычники могли войти в церковь, не отрекаясь от своей культуры и от своей народности. И ради этого церковь шла на жертвы, шла на разрыв с соплеменниками, шла на гонения. А вот спустя несколько веков иудеям было отказано в том, чтобы быть в церкви, оставаясь по обычаям иудеями. В средние века еврей, желающий стать христианином, должен был изменить имя и публично отречься от своего народа. И, пожалуй, это пример действия закваски фарисейской, о которой Господь говорил, и как это записано в Евангелии от Луки в 12 главе в 1 стихе, что, увы, в данном случае спустя несколько веков церковь оказалась не на той высоте, на какой она была в первом веке. И только в наше время уже появились те, кто верит в Иисуса как в Мессию еврейского народа, как в Сына Божьего и Сына Человеческого среди еврейского народа. Это так называемое движение мессианских евреев. И только сейчас можно поклоняться Иисусу Христу, будучи евреем по народности и оставаясь евреем по народности и по обычаям своим. По сути, это восстанавливается то положение, которое было в первом веке. Но прочитаем о том, как Господь избавил апостола Петра. Читаем с 6 стиха 12 главы. «В ночь, накануне того дня, когда Ирод собирался вывести его к народу, Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стража у дверей охраняла темницу. Внезапно явился ангел Господень, и свет озарил темницу. Ангел, растолкав Петра, разбудил его, говоря: „Вставай скорее!“ И цепи упали с его рук». Ангел сказал ему: «Повяжись поясом и надень сандалии свои». Он так и сделал. Тогда ангел сказал ему: «Набрось свой плащ и следуй за мной». Петр вышел из темницы и следовал за ним, не понимая, что все совершаемое ангелом наяву происходит. Он думал, что это видение. Миновав первый и второй сторожевые посты, они подошли к железным воротам, ведущим в город, и те сами отворились перед ними. Они вышли через эти ворота, и как только прошли одну улицу, ангел внезапно исчез. Придя в себя, Петр сказал: «Теперь я точно знаю, что Господь послал ангела своего и избавил меня от рук Ирода и от всего, чего ожидал народ иудейский». Когда он понял это, то пошел прямо к дому Марии, матери Иоанна, называемого также Марком. Многие собрались там и молились. Когда Петр постучал в ворота, на стук его вышла служанка по имени Рода. Узнав голос Петра, она так обрадовалась, что даже не открыв ему, вбежала в дом объявить, что Петр стоит у ворот. «В своем ли ты уме?» – сказали ей в ответ. Но она стояла на своем. Тогда ей возразили: «Это, наверное, его ангел». А тем временем Петр продолжал стучать. Отворив калитку, они увидели его и изумились. Он же, сделав им знак рукою, чтобы успокоились, рассказал, как Господь вывел его из темницы. Затем он попросил: «Сообщите об этом Иакову и братьям». Покинув этот дом, он пошел в другое место. Это замечательный рассказ о том, как Господь отвечает на молитвы, а мы иногда не можем в это даже поверить. Служанка слышит Петра, не открывает ему, бежит сказать об этом всем, начинается бурная дискуссия, богословия удаляются, в то время как все, что нужно уразуметь, это что Господь ответил на молитву, и Петр действительно стоит у ворот. В результате Петру еще пришлось там у ворот постоять. Не знаю уж, сколько времени. Тут, конечно, такой мягкий юмор евангелиста Луки. Ну что ж, иногда бывает подобное и с нами. Мы молимся, Господь отвечает, но мы не в состоянии поверить, что действительно, да, Господь ответил. Тем не менее, хорошо, что мы молимся, и хорошо, что Господь отвечает на молитвы. Гораздо хуже, когда бывает, как написано в послании Иакова, «не имеете, потому что не просите». Петр был арестован накануне Пасхи, подобно Иисусу Христу, и после праздника ему предстояло судилище, которое, конечно, закончилось бы казнью. Господь показывает, как вот апостол следует по стопам учителя и Господа, но по молитве церкви Бог дает отсрочку. В конце, как мы знаем, Петр стал мучеником ради Христа. Слово Божие растет, распространяется. Петру пришлось временно скрыться. Мы не знаем, в какое именно укрытие он пошел. А Слово Божие растет, и происходит суд Божий также над Иродом, о чем мы прочитаем в конце главы. А Варнава и Савл продолжают свое служение. Об этом в самом последнем стихе главы сказано. Читаем далее с 18 стиха. «Когда же наступило утро, солдаты пришли в большое смятение. Они не могли понять, что случилось, где Петр. Ирод приказал разыскать его. И когда его не нашли, Ирод, допросив тех, кто стерег темницу, велел казнить их. После этих событий Ирод отправился из Иудеи в Кесарию, чтобы пожить там. В то время он был сильно разгневан на жителей Тира и Сидона, а они, договорившись между собой, явились к нему и, склонив на свою сторону управляющего царским двором власта, просили мира, так как область их во всем, что касалось продовольствия, зависела от царской. В назначенный день Ирод, надев царские одежды, воссел на троне и обратился к собравшимся. Народ же в угоду ему восклицал: «Это не человек говорит, а Бог». Тотчас поразил Ирода ангел Господень за то, что не воздал тот славы Богу. Он умер, изъеденный червями. А весть Божия продолжала распространяться, и ее последователей становилось все больше». Варнава же и Савл, выполнив порученное им дело, вернулись в Иерусалим, взяв с собой Иоанна, называемого также Марком. Итак, Слово Божие растет и распространяется. Не всегда Господь освобождает из темниц своих служителей, но, как написано в послании апостола Павла к Тимофею, для Слова Божия нет уз. Здесь появляется Иоанн, называемый Марком в повествовании. Именно в его доме собирались христиане. Именно к его дому приходил Петр. И он автор Евангелия от Марка. И спутник апостола Петра. Так что Евангелие от Марка во многом это проповеди и воспоминания апостола Петра. И здесь Марк появляется уже как спутник Варнавы и Савла, о чем дальше будет также сказано. Ирод был наказан Богом в тот момент, когда возомнил себя равным Богу и занял место Бога, стал идолом для собравшихся, когда народ восклицал: «Это не человек говорит, а Бог». И в этом тоже определенный урок. Все противящиеся Богу в конце концов становятся в эту позицию: «Я лучше знаю, я умнее Бога и лучше знаю, как должно быть». Его смерть страшная. Изъеденный червями, возможно, не означает, что буквально он был съеден. Исследовавшие этот вопрос, врачи, христиане и знатоки медицины и древних языков одновременно предположили, что черви расплодились у него в кишечнике и вызвали непроходимость кишечника и острую боль, как бывает при непроходимости, и скорую смерть. Скорее всего, именно так и было. Но для нас важен вывод – Господь хранит свою церковь, Господь распространяет пути для слова, и Господь вершит суд над теми, кто противится Ему. Да поможет Господь всем нам быть Ему послушными, не быть среди противящихся, но быть среди тех, кто следует за Ним. Да поможет Господь нам молиться по воле Его и иметь те благословения, подобные чудесному благословению, о котором мы сейчас прочитали. Да благословит всех вас Господь, дорогие друзья.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Время подумать.
1: Хочу, друзья, напомнить, может быть, это кому-то и не понравится, но, между прочим, среди мужей Веры были богатые люди. Авраам, достаточно обеспеченный человек, Исаак, Иаков, Иосиф, Моисей, Эсфирь, Соломон, царь Давид – совсем не бедняки. Но этот факт, факт обладания богатствами, этим людям никак не помешал быть верными Богу и служить Ему от всего своего сердца. Богатый человек тоже может быть верным Богу. Как они умудрились и как у них получилось, ну, пожалуйста, изучайте. Библия сегодня доступна для всех. Конечно, проблема не в богатстве самом по себе. Проблема в отношении к этому богатству каждого отдельно взятого человека. И немаленькая и частая проблема заключается в том, что богатые люди, обеспеченные, они настолько привыкают покупать, настолько привыкают к доступности абсолютно всего, что даже такое же отношение проецируют на Бога. Мол, ну, построю храм, ну, куплю детскому дому какую-нибудь газель, чтобы детей в кукольный театр возила, и все будет нормально. Это привычка покупать. Люди оказываются настолько финансово свободны, что и на Бога проецируют вот эту же самую свободу. Мол, надо будет, куплю. Нет ничего плохого в финансовом процветании. И нет ничего плохого, если вы, даже будучи христианином, благополучие себе видите как финансовое благополучие. Нет в этом ничего плохого до тех пор, пока вы понимаете субординацию. До тех пор, пока вы понимаете, что на самом деле в жизни важно. И мне бы очень хотелось предостеречь каждого из нас от открыточных ответов. Не надо вот этих шаблонов, мол, мое благополучие – это лишь бы близкие были здоровы. Если вы этого не пережили, если вы этого не чувствуете, не надо повторять только потому, что это правильный ответ. Определяйтесь со своим благополучием, определяйтесь с тем, как его достигать, определяйтесь с тем, надо ли его достигать, или, может быть, надо каким-то образом с собой поработать и представление собственное менять.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Дорогие друзья, команда Свободного Радио, сердечно поздравляю вас с днем рождения. Благодарю Бога за каждого из вас, за ваше старание, ваше служение. Вы свет, который зажигается в эфире каждый день. С днем рождения! Пусть Господь благословит весь следующий год, расширит ваше влияние, а ваши голоса всегда останутся радостью для нас. Рад быть с вами, пастор Церкви Сила Благодати Александр Золотов, город Калининград.
1: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

0: Евангелие от Марка.
1: Иисус, оглядевшись вокруг, сказал ученикам: «Как трудно зажиточным войти в Царство Бога!» Учеников изумили его слова, но Иисус повторил: «Дети мои, как трудно войти в Царство Бога! Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем в Царство Бога войти богачу». Они были так поражены, что между собой говорили: «Кто же тогда может спастись?» Иисус, посмотрев на них, сказал: «Для людей это невозможно, но не для Бога. Для Бога все возможно». Тогда заговорил Петр: «А вот мы оставили все и пошли за тобой». «Верно вам говорю», — сказал Иисус. «Всякий, кто оставил дом, братьев, сестер, мать, отца, детей, поля ради меня и ради радостной вести, получит теперь, в этом веке, во сто раз больше домов, братьев, сестер, матерей, детей, полей, но и преследований тоже, а в веке будущем — вечную жизнь». Но многие из тех, что сейчас первые, станут последними, а последние — первыми.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Нет другого имени. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Книга Деяния, 4 глава, 12 стих. Это утверждение Петра, сделанное после того, как он исцелил парализованного человека во имя Иисуса, было вначале сделано самим Иисусом. «Я есть путь и истина и жизнь», — сказал он. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Сегодня мы слышим, как люди говорят: «Все пути ведут к Богу». Но это противоречит тому, что сказал Иисус. Он сказал: «Я дверь овцам». «Все, сколько бы их ни приходило предо Мною, суть вора и разбойники». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 7 и 8 стихи. Эти исключительные утверждения многих людей раздражают. Они расстраиваются, если вы провозглашаете, что Он — единственный путь. Они назовут вас фанатиком или узколобом. Людям нравится думать, что все пути ведут на небеса. Они хотели бы думать, что могут жить так, как им нравится, и придерживаться своих собственных правил. Но Бог установил правила для человечества. И Божье Слово провозглашает, что есть только один путь, идя которым люди могут быть спасены. Вы не можете быть спасены через хорошее поведение, через религиозность или даже через искренность. Вы не можете спастись исполнением закона. Библия говорит: делами закона не оправдывается никакая плоть. Послание к Галатам, 2 глава, 16 стих. Если сила имени Иисуса может сделать так, что парализованный человек будет ходить, то сила имени Иисуса может очистить человека от его грехов. Никакое другое имя под небесами не имеет такой силы, кроме имени Иисуса Христа. Отец, спасибо Тебе за Иисуса. Его имя так сладко и приносит нам такой покой и надежду. Спасибо Тебе за то, что Ты приготовил нам спасение через Его драгоценное имя. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Держим курс

0: Голгофа является центром всего нашего богословия. Для меня все богословие заключается в четырех словах, а именно «Бог умер за меня». Чарльз Спержен.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Привет вам, уникальные люди! Да, у каждого из нас неповторимый цвет глаз и отпечатки пальцев. Мы все уникальны. Но знаете ли вы, что на 99,9% у всех людей на земном шаре абсолютно одинаковая генетическая информация? Мы отличаемся лишь на 0,1%. Так что не такие уж мы и разные, и можем найти общий язык. Особенно если этот язык – любовь. О Божьей любви говорим с вами здесь, на Свободном радио. С вами Катя.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: за тобой.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: «Свободное радио»
1: в ритме твоего сердца.
3: This is how I find my bed.

0: Евангелие от Иоанна.
1: «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в Меня. О правде, что я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу.

0: Приветствуем Свободное Радио. Здесь группа Nathan Idol. И мы хотим поздравить вас от всего сердца с этой прекрасной цифрой 7 лет существования радио.
1: Мы рады нашему знакомству, рады нашему сотрудничеству и рады тому, что мы когда-то смогли быть вместе с вами и смогли сделать много чего интересного. И рады, что наша музыка звучит на вашем радио. И очень надеемся, что мы еще встретимся, еще вместе послушаем, еще вместе порадуем всех наших радиослушателей хорошей музыкой, хорошими передачами. Так что с днем рождения!
0: Пусть Бог благословит вас и ваше служение, и пусть Бог сохранит вас еще много-много лет.
1: И приумножит все, что вы делаете хорошее.
0: Поздравляем!
1: С днем рождения!

Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: «Свободное радио». 7 лет в эфире.
1: «Свободное радио». Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Я Алла, Свовской церкви.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Отец показывал своим примером, приводил в церковь, и потом пришло осознание, то, что это важно, то, что это нужно в жизни.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Всегда есть человек, которому ты, ну, не человек, а личность, к которому можешь обратиться, который тебя выслушает, который направит словом своим.
0: Твой любимый библейский стих?
1: 1 Иоанна 3:18. «Станем любить не словом или языком, но делом и истиною».
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Это свобода, безусловно, потому что, наоборот, как раз-таки все греховные вот эти мирские дела, они как бы ограничивают тебя в свободе, загоняют в какие-то рамки, а с Христом ты можешь быть свободным человеком и выбирать.
2: Привет, друзья! Василий Чуховский, группа Imprint Band. Поздравляем Свободное радио с днем рождения! Желаем вам быть в новом году голосом правды, голосом надежды, голосом веры для всех слушателей. Благослови Господь!

0: Просыпайся. В церковь опоздаем.
1: Столько работы по дому. Давай не пойдем.
0: Ну, давай.
2: Первая заповедь. Да не будет у тебя других богов.
1: Вставай, дорогой, одевайся.
0: Подожди.
3: Сегодня же воскресенье. Сегодня же финал по НТВ. Давай пропустим церковь.
1: Мы же в прошлое воскресенье пропустили.
0: Да ладно. На следующей неделе точно сходим. Смотри, какой сегодня денек. Солнышко.
1: Давай пойдем погуляем за город.
0: Давай.
1: Классно.
0: Подожди. А в церковь, получается, опять не пойдем?
1: Но погода же такая не каждый день будет. Сходим в следующий раз.
3: Ты просыпаешься, дорогая. Пойдем в церковь.
1: Иди один.
0: Почему?
1: Я там никого не знаю. Что там делать?
2: А на каком месте Бог в вашей жизни?
4: Свободная FM. Радость есть всегда.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать. Свободному радио 7 лет.

0: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным», говорит нам Священное Писание. А вот с этим бывают проблемы, да? Это Катя, и вы на Свободном радио. Мне кажется, одна из главных проблем человека – недовольство. Потому что от него совсем недалеко до зависти, а там не за горами и ненависть. А потому хочется напомнить – люби жизнь, которой ты живешь. Живи жизнью, которую любишь.
1: Живи с радостью. Свободное радио.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, Свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать Свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Утром, направляясь в город, Иисус почувствовал голод. Увидев смоковницу у дороги, он подошел к ней, но ничего на ней не нашел, кроме листвы, и сказал ей: «Так пусть никогда не будет на тебе плодов». И смоковница вмиг засохла. Ученики, увидев это, изумились. «Почему эта смоковница вмиг засохла?» — спросили они. «Верно вам говорю», — ответил Иисус. «Если есть у вас вера и не будет сомнений, то сделаете не только то, что я сделал со смоковницей, но даже если скажете этой горе: «Поднимись и бросься в море», так и будет. И все, о чем не попросите в молитве, получите, если будете верить».

0: Классики о вере.
1: Мартин Лютер. Желающий стать настоящим христианином должен вырвать глаза у разума.
2: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. «Слово жизни» мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
0: Она родилась в республике, которая сейчас известна как Македония, к северу от Греции. Ее родители жили в постоянной нищете. Когда девочке было 7 лет, умер ее отец, и мама вынуждена была заниматься продажей вышитой одежды. Старший брат, поставивший перед собой цель добиться чего-то в жизни, стал военным офицером. И когда его сестра в 18-летнем возрасте решила посвятить свою жизнь миссионерской работе, упрекнул ее в том, что она выбрала незавидное занятие. Девушка резко ответила ему: «Ты считаешь себя очень важным, служа королю, стоящему над 2 миллионами людей, ну а я хочу служить царю всего мира». В 1976 году этот человек присоединился к сторонникам Стокгольмской группы за разоружение, а его сестра, которую он обвинял в пустой трате времени и сил, получила Нобелевскую премию за помощь бедным. Брат этой девушки носил титул лейтенант Баджаксуи, но об его сестре всегда будут нежно вспоминать многие люди, называя ее матерью Терезой. Когда эта хрупкая женщина умерла в возрасте 87 лет, скорбел весь мир. Эта маленькая, мужественная женщина, столь слабая на вид, что многим людям хотелось защитить ее, осуществляла огромную работу по уходу за страждущими и отверженными мира сего. После смерти матери Терезы звучали похвальные отзывы в ее адрес, как от богатых и знаменитых, так и от бедных и незнатных людей. Святая беспризорников, живая святая, героиня бедных, ангел милосердия и множество других титулов были даны этой маленькой женщине, которая имела близкие отношения с известными и влиятельными людьми этого мира, но никогда не изменяла бедным и обездоленным людям, постоянно проявляя о них сострадание и заботу. Кто-то может не соглашаться с ее убеждениями, но посмеет ли он упрекнуть ее за ее жизнь и труд? Какие же основные черты характера были присущи этой великой женщине? Она была той, которая никогда не колебалась в том, чтобы вскрыть несправедливость власть имущих, оказать помощь страждущим и разделить скорбь с умирающим. Когда требовалось, она была сильной и стойкой. Однажды во время завтрака в Вашингтоне мать Тереза подошла к американскому президенту Биллу Клинтону и резко осудила его позицию по отношению к абортам. В этой женщине восхищают ее смирение и простота жизни, сострадание, преданность и любовь по отношению к страждущим и отверженным, а также прекрасное чувство юмора. Но, пожалуй, больше всего потрясает ее верность Божьему призванию. Помогая бедным, она думала, что помогает самому Иисусу Христу. Ассистентка матери Терезы, хорошо знавшая ее, как-то сказала: «Она не видела одновременно всю массу людей. Она смотрела на конкретное лицо, только на одну улыбку, одно сердце, одного человека». Мать Тереза говорила: «Мы призваны не к тому, чтобы иметь успех, а к тому, чтобы быть верными». Этому девизу она осталась верной до самой смерти. Ее последними словами были: «Иисус, я люблю тебя! Иисус, я люблю тебя!» Именно это руководило ею и давало силы трудиться. Иисус сказал: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Когда мать Тереза умерла, ее влияние не исчезло. Более 4000 сестер присоединились к ее служению, трудясь в сиротских домах, хосписах для содержания безнадежно больных СПИДом, в центрах для бедных и приютах для бездомных. Они продолжают начатое ею дело. Это была необычайная женщина, которая изменила жизнь многих людей во имя Господа.

0: великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В августе мы празднуем 7-летие. Для радио – серьезный возраст. За эти годы мы стали не просто голосом в эфире, а настоящим спутником для тысяч людей. Мы прошли через многое – и подъемы, и трудные времена. Но мы здесь, мы работаем. И лучшее, конечно, впереди. Спасибо, что вы с нами. С праздником! А если вы хотите отпраздновать этот день вместе с нами, то я приглашаю каждого из вас на фестиваль «День хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Приходите праздновать вместе.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.
2: Друзья, всем привет! Я Миля Шаламова из Валрус Воршип. И это «Свободное радио».

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Ретро-музыка на Свободном радио.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Психологи говорят, что взросление — это последовательное успешное преодоление разных этапов развития. Каждый из таких этапов отличается от предыдущего своими психическими особенностями и ведущей деятельностью. Не прошел этап — не повзрослел. К сожалению, многие вырастают физически, но застревают на каком-то из психологических этапов. Причина этому может быть излишняя строгость, гиперопека, недостаток внимания или нежности и многие другие факторы. Люди, не успевшие повзрослеть, могут быть сконцентрированы на себе из-за дефицита принятия в детстве, менять партнеров как одноразовые перчатки в поиске любви или стать грубыми и жестокими из-за ран, нанесенных им в подростковом возрасте. В любом случае, отсутствие зрелости повлияет не только на жизнь самого человека, но и на жизнь окружающих. Помочь успешно пройти все эти этапы — наша обязанность перед детьми. Преодолеть свое застревание в каком-то из них — наша личная ответственность перед самим собой и Богом. И в том и в другом случае, без Его помощи нам придется туго. Молитесь, преодолевайте и взрослейте, чтобы стать такими, какими хочет видеть нас Господь.
2: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Нас часто называют антикризисным радио. И это правда. Мы не закрывались, не унывали, не сдавались. Потому что знали, что с нами вы, а за нами Бог. 7 лет — это свидетельство того, что вместе можно пройти через любые бури. И мы обязательно все пройдем. С днем рождения всех нас, друзья! А еще я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности о нем вы найдете на нашем сайте «Свободная.медиа» или в соцсетях. Приходите праздновать вместе!
3: Верь, живи, молись. Свободная.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить.
2: 23 августа 1828 года в Бангкок прибыли Карл Гюслов и Якоб Томлин, первые протестантские миссионеры в Сиаме или Таиланде. Одним из служений Иисуса во время его земного пребывания было исцеление больных. Первые таиландские миссионеры также использовали медицину, чтобы открыть себе путь на буддийской земле. Гюцлов и Томлин вылечили тысячи пациентов. Они также распространяли книги и брошюры, которые, правда, были написаны на китайском языке, а потому не были так уж эффективны для коренных тайцев. Однако у Гюцлова был дар к изучению языков, и в декабре 1829 года он направился в Сингапур, чтобы напечатать там одно из Евангелий на сиамском языке. Перевод Гюцлова был не первой попыткой создать Евангелие на сиамском языке. Католики пришли сюда еще в 17 веке, но тогда они не печатали здесь литературу. Первые печатные материалы появились в Таиланде благодаря Энн Джадсон, которая, живя здесь, изучала тайский язык и перевела Евангелие от Матфея, краткое введение в христианство и катехизис на сиамский. Они были напечатаны в 1819 году в типографии Уильяма Кэри в Индии. Гюцлов вернулся из Сингапура в Сиам в начале 1830 года и вместе с женой стал работать над переводом Нового Завета на тайский язык и созданием словарей камбоджийского и лаосского языков. После смерти жены Гюцлов направился в Китай, где помогал переводить Библию на китайский язык и служил миссионером вплоть до самой своей смерти в 1851 году. Его подход к миссионерству был новаторским для того времени. Он, например, настаивал на том, что миссионеры должны носить китайскую одежду, а также увидел потенциал в использовании китайских евангелистов. Правда, через некоторое время выяснилось, что некоторые миссионеры из числа китайцев оказались наркоманами и вместо проповеди Евангелия тратили средства миссии на опиум. Известие об этом так потрясло Гюцлова, что вскоре после его получения он скончался. В целом, наследие и вклад Карла Гюцлова в дело евангелизации китайского народа были высоко оценены его коллегами. Известный миссионер Хадсон Тейлор назвал Карла Гюцлова «дедушкой внутри китайской миссии». Эти слова стали эпитафией на его надгробии.
1: След в истории.
3: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Как сотрудники Бога мы просим вас, пусть Божья доброта, данная вам в дар, не будет напрасна. Ведь Он говорит: «В благоприятное время я услышал тебя, в день спасения я помог тебе». И вот теперь оно, то благоприятное время, теперь день спасения».
2: Свободное радио.

Привет, друзья! Здесь Наташа Романцова. Как ваш день сегодняшний? Не простудился? Берегите свой день. Укутывайте его от ветра. Не отпускайте гулять под дождем без зонта. Но при всей этой заботе помните, существует лишь одна форма инфекции, которая распространяется быстрее, чем все возможные вирусы на планете Земля. Это страх. Берегите свой день. А страх даже на порог не пускайте.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Есть такое выражение: «Мы делаем все возможное, а невозможное сделает Бог». 7 лет мы живем по этому принципу. Бывало трудно, но мы не останавливались. Бывало страшно, но мы шли дальше. И сегодня мы благодарим Бога и каждого из вас. Вы — наше главное чудо. С праздником, друзья! И еще я приглашаю каждого, кто меня сейчас слышит, на праздник, на День хвалы Свободного радио, 29 августа, где мы вместе прославим нашего Господа. Все подробности на нашем сайте. Приходите праздновать вместе.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Доброе деяние никогда не пропадает в туне. Тот, кто сеет учтивость, пожинает дружбу. Тот, кто насаждает доброту, собирает урожай любви. Благодать, излившаяся на благодарную душу, никогда не бывает бесплодной. И благодарность обыкновенно приносит вознаграждение. Василий Великий, святитель, архиепископ Кесарии Каппадокийской.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: по вере родителей, Бог вмешался в мою жизнь. И надо сказать, то, что я христианин и служитель на сегодняшний день, это великий Божий промысел и его премудрость.
1: Олег Александрович воспитывался в верующей семье, и любовь к Богу была привита с детства.
0: Мы в своей семье с раннего детства имели духовные такие общения. Родители устраивали для нас Новый год, Рождество. Вот отец писал стихи горячие, он их так горячо декламировал. Вот такая убежденность его, как бы она передавалась мне.
1: Особые испытания семья Олега Александровича пережила, когда их отца арестовали за веру.
0: Когда арестовали отца, то вот здесь как бы была проверка нашей веры, мы молились. Отцу дали 5 лет, но через 3 года отец получает амнистию, и он возвращается снова к нам. Это было как ответ на молитву. В этом мы увидели, что Бог действует.
1: Олег Александрович никогда не сомневался в Боге, но в те времена к верующим детям относились с неприязнью.
0: Моя учительница была атеистка, но очень агрессивная такая. Можно было услышать от нее самое-самое плохое против верующих.
1: Естественно, послушные дети старались избегать дружбы со странным верующим. Поэтому приходилось Олегу Александровичу общаться с неугодными детьми.
0: С такими больше как-то контакт приходилось находить, чем с хорошими людьми. Но у нас еще вот огромный плюс был то, что у нас несколько семей на нашей улице были верующие. И везде подрастала молодежь. А мы, как самые старшие были, мы первые пошли вот в церковь.
1: Но, однако, мир притягивал к себе очень сильно.
0: Конечно, мир работал гораздо активнее. Меня бы могло бы, увлечь что угодно. Вот это была юность, искушение, соблазны. Вот это все надо было, отбросить от себя.
1: Ах, юность, юность, она отважна и полна героизма. Юность думает лишь о настоящем, а Бог уже знал будущее юного Олега Александровича и поэтому стучался в его сердце с вопросом: «Юноша, по какому пути ты пойдешь?»
0: Я знал, что Бог мне задает этот вопрос. И было время, когда мне было 17 лет, пожилые братья, они так задали мне вопрос: «Олег, как ты думаешь, пойдешь ты в мир или ты пойдешь за Христом?» И вот до этого момента Господь меня уже подготовил к ответу. Потому что я очень сильно болел. Я лежал в больнице где-то 3 месяца. Буквально приступы сердечные не проходили. И когда я даже лежал в больнице, я знал, почему это происходит. Я видел, что у меня не было твердого сердечного решения. Я стоял еще на распутье. Это время, когда Бог ожидал моего волевого решения. Я мог бы сказать «нет».
1: Это было время борьбы. Казалось бы, между «да» и «нет» не такое большое расстояние, но как оно много значит в жизни человека. Олег Александрович сказал Христу «да, я хочу идти за тобой».
0: И вот когда все-таки я сказал «да», тогда Господь постепенно стал меня исцелять. И вот по мере моего утверждения и Господь давал мне и здоровье, и силы.
1: В 17 лет Олег Александрович принимал крещение.
0: Нужно было пойти на речку, там купаются люди, и идет какая-то группа людей. И мне нужно было в присутствии всех в то время сказать Богу, что да, я посвящаю себя тебе. Мне было трудно это делать, но я это делал добровольно. Я помолился Господу и сказал: «Господь, я не знаю вот этого пути, как я им пойду, но ты знаешь, проведи меня этим путем сам».
1: После крещения Олег Александрович не ощутил сразу же каких-то перемен, но он уже почувствовал ответственность перед Богом за свой путь.
0: Дальнейшая борьба, она была уже, легче. То есть у меня уже решение было в сердце. Поэтому, были искушения разные в жизни, но Господь как-то давал преодолевать. И даже какие-то привычки были, они уже стали как-то угасать и уходить дальше. И вместе с болезнью, кстати.
1: На сегодняшний день Олег Александрович является служителем церкви, и он не жалеет, что выбрал именно этот путь. Рано или поздно каждый из нас окажется перед выбором – идти за Богом или отвернуться от Него. Мы можем сделать первый шаг от Христа, но лучше сделать первый шаг навстречу Христу.
0: После встречи со Христом жизнь человека либо обретает смысл, либо теряет смысл совсем. Если вот этого волевого решения нет, а есть вспышка чувств, и вот пока еще эти чувства горят, человек очень много может принять решений, но он их не исполнит. Почему? Чувства угасли, и у человека пропала инициатива. Он опять тот же самый, который и был. То есть здесь вот все-таки при решении следовать за Господом непременно должен участвовать разум человека, его воля. Как это сделать? Это можно очень просто сделать. Это просто можно даже и не вслух, а в сердце своем сказать: «Господи, я иду за Тобой».
1: Дорогой друг, прими твердое решение следовать за Господом, и тогда Бог сам начнет действовать в твоей жизни. Это была программа «Вечность в миниатюре». В следующий раз вы услышите новую историю из жизни христиан. С вами была Ольга Милтенис. До встречи!
2: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Евангелие от Луки.
1: И начал он говорить к народу притчу сию.
2: Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. Еще послал третьего, но они и того изранив выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного. Может быть, увидев его, постыдятся?» Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим.
1: Слышавшие же это, сказали:
3: «Да не будет!»
1: Но он, взглянув на них, сказал:
2: «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит».
1: И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Пожалуй, величайший самообман человечества заключается в том, что вся, скажем так, лучшая жизнь всегда происходит где-то там, в каком-то воображаемом будущем. Люди обожают планировать. К лету непременно похудею, весной будет светлее, я буду раньше вставать, Библию читать. Осенью дети на кружки, я на плаванье. Но ближе к зиме курсы китайского, а к Новому году вообще сменю профессию и закачу пир горой для всех родных и близких. Надо ли говорить, что для абсолютного большинства людей все эти планы – это бессовестнейший самообман? Просто на душе от таких планов становится тепло и хорошо. Это разговоры только для того, чтобы поговорить. И планы только для того, чтобы их планировать, не для того, чтобы делать. Это же какое классное самооправдание. Вот, мол, сейчас у меня не очень получается, но вообще-то я ого-го, и в будущем, конечно же, все будет. Такой вот уход от реальности. Успокоительная пилюля. Помечтали себе о будущем, и вроде как полегчало. И все бы ничего, друзья. Но так уходит самое драгоценное, что у нас вообще-то с вами есть. Это время. И самый ценный день знаете на самом деле какой? Абсолютно верно. Это наше сегодня. У вас есть сегодняшний день, чтобы стать чуть лучше. У вас есть сегодняшний день, чтобы провести время с родными или друзьями. У вас вообще-то, честно говоря, вот так, чтобы точно и гарантированно, есть только сегодняшний день. Может быть, нам всем уже давным-давно пора учитывать этот фактор?
1: Свободное радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золота или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, то даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников. И говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот, я посылаю к вам пророков и мудрых и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все, оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды и во имя Господне».
2: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

просто не поверите, что со мной недавно произошло. Все началось после того, как Ленка, моя знакомая из церкви, подходит ко мне и спрашивает, читаю ли я Библию. Ну и чтобы не показаться недуховной, я говорю, читаю, конечно. Потом она спрашивает, читала ли я послание Иакова? Читала, конечно, говорю я. Ну и как оно тебе, спрашивает она. Знаешь, говорю, мне сейчас надо бежать, давай завтра поговорим. В общем, выкрутилась кое-как. Потом дома перед сном достала я с полки Библию, сдунула с нее пыль и стала искать в оглавлении послание Иакова. Оказалось, что оно в Новом Завете находится. Я решила, что найду сейчас какой-нибудь такой духовный стих, выучу наизусть и завтра в церкви процитирую его Ленке. Но прочитав одну главу, я незаметно стала проваливаться в сон. Только не тут-то было. Чьи-то голоса за стенкой просто не давали мне уснуть. Наконец мое терпение лопнуло, я резко встала с кровати, набралась побольше воздуха, чтобы высказать им все,

0: я о них думаю, открыла дверь. И тут я с большим удивлением увидела, что в соседней комнате за столом сидят все мои родственники и друзья. Причем все они были почему-то в черных костюмах. И лица у всех были какие-то грустные. «Что тут происходит?» – спрашиваю я. Но на меня просто не обратили никакого внимания. Как будто меня вообще здесь не было. «Чего вы так громко разговариваете? Вы что, не знаете, сколько уже времени?» На меня по-прежнему иное внимание. «Ну ладно», – говорю я про себя. «Нужны вы мне, больно». После этого я решила было хорошенько хлопнуть дверью, но вдруг одна из моих подружек расплакалась и сказала: «Я буду скучать по ней». «Умер, что ли, кто?» – подумала я. «Почему мне ничего не сказали?» Тут кто-то из родственников говорит: «Жаль, что она так и не отдала свою жизнь Христу». Мне вдруг стало ужасно страшно. По спине побежали мурашки. Я упала на колени и взмолилась: «Господи, Господи, хоть бы это был сон. Ну пусть это будет сон, просто сон, Господи». И тут я открыла глаза. Моя комната. Кровать. Вот моя Библия. Это был сон. Слава Богу, это был сон. Слава Богу. О, кстати, я же ведь еще не нашла духовный стих, чтобы процитировать его завтра Ленке. Так, посмотрим, где остановилась. Вот. Иакова, 2 глава, стих 14. «Что польза, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» Может ли такая вера спасти его? Так, минутку. Но в чем вопрос? Я ведь молилась молитвой покаяния, значит, я спасена? Ну, конечно, я спасена. Я молилась молитвой покаяния. Все, кто молится молитвой покаяния, спасены. Но почему на моих похоронах все были такие грустные? Как будто моя душа не спасена. Да нет, конечно же, я спасена. Я же в церковь хожу. Я же как-то участвовала в евангелизации. Вот, пожалуйста, дела. Стоп. Кого я пытаюсь обмануть? Если бы не мнение других, я бы не ходила в церковь. А когда кто-то пытается заговорить со мной о моем поведении, у меня всегда есть один стих наготове: «Не судите, и не судимы будете». Может ли такая вера спасти его? Если честно, вряд ли. И тогда я склонила колени. Только на этот раз я не молилась выученной наизусть молитвой покаяния. Я просто сказала Иисусу, что хочу жить для Него. По-настоящему жить для Него. И вот то, что началось для меня как кошмар, закончилось так хорошо. И все потому, что Ленка не побоялась заговорить со мной.
1: Свободному радио 7 лет.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Кто как мудрый? И кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется. 8.1. Первый стих 8 главы можно было бы отнести к предыдущему отрывку, учитывая продолжающуюся тему мудрости. Но она так или иначе проходит через всю книгу. Вопрос, кто мудр, весьма уместен после того, как Соломон выяснил, что мудрый человек – крайне редкое явление под солнцем. 7.28. Кто знает значение вещей? Действительно, немногим дано понимать подноготную человеческого бытия. Большинство видят только фасад и не хотят заглядывать за него. Я вот, например, рад тому, что моя машина едет, но мне неинтересно знать почему. Я способен открыть капот, на этом мои познания об автомобиле заканчиваются. Однако это не мешает мне пользоваться им в свое удовольствие. Таким же образом большинство относится к вопросам устройства мира. Зачем, думают они, интересоваться, как работает кнопка, если на нее можно просто жать и получать результат? Во многих бытовых ситуациях это вполне оправдано. Но если речь идет о вечных ценностях, то подобное добровольное невежество может очень дорого стоить. Чтобы понимать значение вещей, то есть уметь давать верное истолкование тому, с чем сталкиваешься, нужно разбираться в том, что происходит под капотом жизни. А для этого надо быть в курсе законов, по которым функционирует нравственное естество человека. Законов устройства мира, сев и жатва, причины и следствия, и, что очень важно, Божьего закона, отражающего его характер. К примеру, один видит в непослушании ребенка невинное баловство, ребячество, обычное поведение, естественным образом вытекающее из возрастных особенностей. Другой видит еще неокрепшие росточки греха, пробивающиеся из глубин сердца, рожденного в бунте против всемогущего. Каждый будет реагировать в соответствии с истолкованием увиденного. Истина в том, что мы не можем объяснить правильно ни одного явления жизни без откровения. Речь не идет о некой форме гностицизма с его якобы тайным знанием для приближенных. Я говорю о Библии, которую можно купить в любом книжном магазине нашей страны. Только она может открыть глаза на реальность, как уже было сказано ранее. С помощью истины слова духовный судит обо всем. 1 Коринфянам 2:15. Также Соломон упоминает здесь эффект, который оказывает на человека мудрость. Это своеобразный отпечаток, внешнее свидетельство внутреннего изменения. Мудрость меняет выражение лица, потому что прежде производит перемены в сердце. В данном случае речь идет о некоем дружелюбии, мягкости, спокойствии, запечатленных на челе мудрого.
1: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В Библии цифра 7 – это число полноты, совершенства и Божьего благословения. И за эти 7 лет мы с вами создали не просто радиостанцию, мы построили теплый христианский дом в эфире. И мы точно знаем, лучшее только начинается. Мы будем расти, меняться, но главное останется. Мы всегда будем говорить правду, нести надежду и оставаться рядом. Ведь «Свободное радио» — это вы. С днем рождения всех нас! А еще я очень жду встречи с вами на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности и регистрацию вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. До встречи на нашем празднике!
1: «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро. Свободному радио 7 лет.

0: Евангелие от Луки.
1: Иисус, держа путь в Иерусалим, шел вдоль границы между Самарией и Галилеей. Однажды, когда он входил в деревню, ему встретились 10 прокаженных. Остановившись поодаль, они закричали:
2: «Иисус, наставник, жалься над нами!»
1: Иисус, увидев их, сказал: «Ступайте и покажитесь священникам». Они пошли и в дороге очистились от проказы. Один из них, увидев, что исцелился, вернулся, громким голосом прославляя Бога, и, бросившись к ногам Иисуса, стал его благодарить. Этот человек был самаритянин. «Разве не все очистились?» — спросил Иисус. «А где же остальные 9?» «И ни один из них не вернулся, чтобы воздать славу Богу, только этот иноплеменник?» И сказал ему Иисус: «Встань и иди, тебя спасла твоя вера».
3: Вы слушаете «Свободное радио».

Я пел тебе тихо песню про ветер без океана. И дорога стала прямая, и душа улетела птицей. Разве такое можно? Разве такое снится?

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Мы отмечаем 7-летие, и это огромный путь. Мы начинали с малого, но всегда знали, что делаем очень важное дело. Сегодня я горжусь нашей командой. Это люди, которые не сдаются, которые горят и которые верят. А еще я очень благодарна каждому слушателю, который сейчас вместе с нами. Спасибо за вашу веру, вашу поддержку и ваши молитвы. С праздником, друзья! Вместе мы сила. А еще я хочу сказать, что очень жду вас на нашем фестивале «Дни хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Надеюсь, что скоро увидимся.
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Георгий, Смоленск.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: У меня мама покаялась от телепроповедников. Может быть, помните, тогда еще в те времена, в начале 2000-х, шли передачи Джойс Майер, Кента Коупленда. Покаялась, насколько я знаю, глядя такие передачи. Благодаря им я рос, ну, получается, будучи воцерковленным, в верующей семье. Мать с бабушкой были верующими. Вот. И я покаялся в летнем лагере, как, наверное, это часто бывает, в 14 лет. Я, в принципе, до этого момента, ну, наверное, не понимал, что значит рождение свыше, да, но я могу сказать, что вот часто мы слышим истории в негативном ключе о покаянии в детских лагерях, что это вот покаяние за компанию, либо покаяние не искренне, не истинное, как обычно их характеризуют. Но я могу сказать, что тогда действительно рождение свыше мое произошло, встреча с Христом, понимание зависимости от Него. Ну, так.
3: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Говорят, радио держится на трех китах – идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги, это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: золотые библейские стихи.
1: Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам. Евангелие от Марка, 11 глава, 24 стих.
0: Глоток, глоток живой воды.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет назад, когда мы начинали наш проект, мы не ожидали легкого пути. Но мы знали, что всегда будем честными и сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы прославить Бога. И мы держим свое слово. Да, были и черные дни, но мы проходили их вместе. И сегодня мы говорим «Слава Богу за все!» «Свободное радио» живет и будет жить. А еще мы очень ждем каждого из вас на нашем фестивале «Дни хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Ну что, до встречи на празднике!
1: В любое время дня и ночи «Свободное радио» рядом.

0: Разрешите, простите, можно пройти? Разрешите, пожалуйста, дайте пройти.
1: Анжелка, сюда, я здесь.
0: Привет.
2: Привет, ты такую игру пропустила.
0: Что, как пропустила? Я что, время перепутала?
2: Нет, не перепутала, я сам только что подошел.
0: Гарик, ты опять за старое?
2: Да не горячись ты, это притча.
0: Какая еще притча?
2: Вчера по телефону ты пожаловалась мне на то, что тебе не хватает признания и уважения.
0: Да, одна женщина даже не соизволила благодарить меня за оказанную ей помощь. А ты знаешь, чего это мне стоило? А другая женщина...
2: Да, имела наглость прилюдно раскритиковать твое служение. Я знаю, ты мне вчера все уши прожужжала. И именно поэтому мы здесь, на стадионе этом.
0: Слушай, я сейчас не в настроении в отгадалки играть.
2: Слушай, посмотри, пожалуйста, вокруг и скажи мне просто, что ты видишь.
0: Ну что тут увидишь с последнего ряда? Игроки выглядят как маленькие букашки. По телевизору и то лучше видно. Наши проигрывают. Игра вот-вот закончится. Я потеряла время и выбросила деньги на ветер. Еще будут вопросы?
2: Ага. А сколько денег ты выбросила на ветер?
0: Ну, нисколько. Ты же мне билет купил. Ты что, ждешь благодарности? Ну, прости. Спасибо, что купил мне билет. Доволен?
2: Скажи, Анжелка, а может ли человек, который покупает билет на последний ряд, жаловаться на то, что ему плохо видно? Ну, или, скажем, может ли тот, кто опоздал на игру, сетовать на то, что пропустил самое интересное?
0: Нет, не может. Но ведь это произошло не по моей вине. Это ведь благодаря тебе я опоздала. Да и билет на последний ряд, знаешь, не я покупала.
2: А во сколько он тебе обошелся?
0: Кажется... Я начинаю понимать, к чему ты клонишь.
2: Ну?
0: Прежде у меня не было никакой надежды. Но по своей великой милости Бог открылся мне в своем Сыне Иисусе Христе и спас меня. А я жалуюсь на то, что матч почти кончился. Да я должна быть счастлива, что вообще попала на игру.
2: Так, похоже, наши букашки опять продули. Пойдем. Анжелка, пойдем, что стоишь?

Вера состоит в том, что мы верим тому, чего не видим. А наградой за веру является возможность увидеть то, во что мы верим. Древнеримский богослов Аврелий Августин.

0: Всем отличного дня! С вами Катя. Слышала выражение, что жизнь – это череда маленьких шагов. И это правда. Если хочешь добиться чего-то большого, нужно каждый день делать в этом направлении хотя бы один маленький шаг. Ну что, выбрали цель? Тогда в путь! И не забудьте сделать свободное радио погромче. Ведь вместе идти по жизни всегда веселей.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
2: Жемчужины архива нашего радио.
3: Мир вашим сердцам, дорогие друзья. Мы читаем с вами первое соборное послание Петра, третью главу. Изучаем Библию. Мы говорили с вами в прошлый раз о проверке зрелости. Читая первое соборное послание Петра, третью главу с 8 по 12 стихи, мы можем проверить с вами духовную зрелость человека. Я предлагаю вам выслушать этот библейский отрывок. Первое послание Петра, третья глава, прочитаем с 8 стиха. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудренны. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему. Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли». В современном переводе это звучит так. «Итак, все вы должны быть единомышленниками, сочувствующими, любящими братьев и сестер своих, сострадательными и скромными. Не воздавайте злом за зло и оскорблением за оскорбление. Наоборот, воздавайте тем, что просите у Бога благословить этого человека. Ибо вы призваны Богом так поступать, чтобы унаследовать благословение Божие. Кто наслаждается жизнью и хочет видеть добрые времена, должен удерживать свой язык от злоречия и уста свои от лжи. Он должен сторониться зла и творить добро, искать мира и стремиться к нему. Ибо взор Господа на тех, кто праведен, и слух Его открыт их молитвам. Но от тех, кто творит зло, Господь отворачивает свой лик». Дорогие друзья, читая эти стихи, мы можем проверить состояние нашей духовной зрелости. Здесь мы видим определенные характеристики. Поэтому давайте обратимся к этим симптомам зрелости и посмотрим, каково наше состояние в нашем странствовании к небу. Первая характеристика, и мы с вами его записали в прошлый раз, это единство. Будьте единомысленны. Вторая характеристика зрелости – будьте сострадательны. Сочувствуйте друг другу. А теперь обратимся к третьей характеристике зрелости. Это дружба и привязанность. Прочитаем первое послание Петра, третью главу, 8 стих. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы». Итак, все вы должны быть единомышленниками, сочувствующими, любящими братьев и сестер своих. Слово «братолюбие» – «Филадельфия» – значит человеческая привязанность, братская любовь. И подразумевается под этим дружба. Один поэт сказал: «Дружба подобна дереву-убежищу». Какая прекрасная картина. Друзья – это люди, которые похожи на ветви дерева. Они дают тень в жаркий день. Они защищают от палящего солнца, от дождя. Там можно найти покой. Вы можете найти силу рядом с ними. Они дают ободрение и утешение. Не интересно ли то, что когда что-то случается в вашей жизни, и вы одиноки, вы нуждаетесь в убежище, в ободрении или помощи, то вы можете набрать телефон и поговорить с вашим другом, приехать к нему, помолиться вместе. Вам хочется кому-то излить свою душу, поделиться своим переживанием. Очень трудно проходить через испытания одному. Если у вас друзья, есть ли те, которые станут рядом с вами? Один из моих наставников говорил так: Одна из целей нашей жизни в том, чтобы закончить ее так, чтобы на похоронах было по крайней мере 8 человек, которые бы не смотрели на часы. Они готовы нести гроб, пройти через всю церемонию и ни разу не посмотреть на часы. Есть ли у вас такие близкие друзья? 10 или 12? 1 или 2? 6 или 8? Стих 8. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны. Итак, все вы должны быть единомышленниками, сочувствующими, любящими братьев и сестер своих, сострадательными и скромными. И вот четвертая характеристика зрелости – милосердие. Здесь так и сказано. Будьте милосердны. Очень интересно, что этимология, то есть это слово, связано по-гречески с органами, находящимися внутри живота. Греки верили, что это органы, где находились или зарождались эмоции. Поэтому апостол Петр использует этот термин и имеет в виду внутренние чувства, эмоции. Это слово использовано в послании к евреям, 4 главе, 15 стихе, где сказано, что Христос может сострадать в наших немощах. Это же слово употреблено в Евангелии от Матфея, 9 глава, 36 стих. Когда Христос, видя толпы народа, жалился над ними, потому что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. У Христа есть сострадание. Эта картина коснулась его. В наше время, в эру технического прогресса, очень легко стать одиноким и бесчувственным. Скоростная дорога требует, чтобы все быстро двигались. Современная жизнь не оставляет лишнего времени. Все куда-то несутся. Но где же сострадание? Где сочувствие? Об этом сказано в послании к Ефесянам, 4 главе, 32 стих. Но будьте друг к другу добры, сострадательны. Мы нуждаемся в милосердных людях. Такие характеристики зрелости предложены апостолом Петром. Что мы можем сказать о себе? Единство, взаимный интерес, дружба, сострадание. И пятая характеристика, предлагаемая апостолом Петром, смирение. Здесь сказано, будьте смиренно мудры, будьте скромными. Это значит смирение в своих мыслях, в разуме. Это внутреннее состояние. Таких людей сейчас очень трудно найти. Смирение в мыслях. В наше время самоуверенности и прославления знаменитостей очень трудно найти человека, который может остаться скромным, смиренным. Если вы талантливый, если Бог дал вам много прекрасных даров, то очень легко начать думать, что это ваша собственная заслуга. Но апостол Петр сказал в 8 стихе, что одной из характеристик зрелого человека является смирение его духа. Мне нравится одно выражение, послушайте его. Зрелость проявляется в том, что человек продолжает делать свою работу. Наблюдают за ним или нет? Он начинает и заканчивает работу вовремя. И может передать сумму денег, ничего не потратив и не забрав себе. Зрелость проявляется в способности переносить несправедливость без желания отомстить. Это признаки зрелости. Это характеристики смирения. За вами не нужно наблюдать и контролировать, чтобы вы выполнили работу. То, что вы начали, вы доводите до конца. Вам можно доверить деньги. И вам не нужно воздавать другому. И не нужно мстить. В этом отрывке апостол Петр написал, как мы должны мыслить. Он написал, что мы должны чувствовать, иметь сострадание, милосердие, братолюбие. И в следующих стихах, 9, 10, он пишет о том, что мы должны делать, и в конце, что мы должны говорить. Давайте посмотрим на 9 стих. Здесь Петр говорит: «Не воздавайте злом за зло». Поэтому можем сказать, что 6-й характеристикой зрелости является прощение. За смирением следует желание простить. И, наверное, нет лучше стиха, где так хорошо сказано, как в 3 главе, в 9 стихе. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Не воздавайте злом за зло и оскорблением за оскорбление. Наоборот, воздавайте тем, что просите у Бога, благословите этого человека, ибо вы призваны Богом так поступать, чтобы унаследовать благословение Божие». Какой прекрасный стих, не так ли? Давайте посмотрим с вами на процесс. Прежде всего, когда есть настоящее прощение сердца, это отказ от того, чтобы воздать или отомстить. Вы отдаете это в руки Божьи. Вы поручаете это Господу, и Он разберется. Вы стараетесь сделать все, чтобы поправить человека, но не мстите. Второе. Это удерживать себя от плохих высказываний. Что было сказано вам или о вас? Вы заметили, что он говорит? Не воздавать ругательством на ругательство. Третье. Это воздавать добром за зло. Здесь сказано напротив. Благословляйте. Делайте что-то хорошее тому, кто сделал плохо для вас и против вас. Четвертое. Вы призваны к цели. Здесь сказано, зная, что вы к тому призваны. Помните, что вы призваны пройти через такие отношения. Ибо вы призваны Богом так поступать. И как кажется это сложно принять. Сначала мне показалось, что я что-то не то прочитал. И тогда я прочитал из 2 главы 20 стиха. Там апостол Петр написал то же, что и здесь. То есть он имел это в виду. Посмотрите на первое послание Петра, 2 главу 20 стих. 1 Петра 2:20. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». И следующий стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Откуда вы узнаете, что вы растете? Вы узнаете об этом, когда вы перестаете мстить за себя, когда не будете отвечать тем, кто смеется над вами. Когда я контролирую свой язык, я могу расти. Это 7-я характеристика зрелости. Прочитаем 1 Петра, 3 главу, 10 стих. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Кто наслаждается жизнью и хочет видеть добрые времена, должен удерживать свой язык от злоречия, уста свои от лжи. Как я могу сказать, что я расту внутренне? Я знаю об этом, когда я могу контролировать мой язык. Это очень важный момент. И об этом говорится неоднократно в Новом Завете. Этот стих и следующий, взятый из 33-го псалма. Здесь апостол Петр говорит: «Удерживай язык твой от зла». Если буквально перевести слово «удерживай», то можно сказать «останови», «прекрати», «останови свой язык». Покажите мне человека, который не распространяет слухи, который сохраняет в тайне конфиденциальную информацию, кто воздерживается от осуждения, даже если он не понимает и не знает всех фактов. И я могу сказать, что это человек зрелый. Не упустите начало 10 стиха. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, кто наслаждается жизнью и хочет видеть добрые времена». Вы по-настоящему хотите любить жизнь? Вы хотите видеть добрые времена? Контролируйте свой язык. Жизнь будет счастливее для вас. Вам станет проще жить. Вы увидите добрые времена. Молитесь об этом. Молитесь, чтобы Бог давал вам возможность хранить тайны. Когда кто-нибудь исповедуется вам и просит никому не рассказывать, включая и ваших детей. Если ваши дети что-то рассказывают вам, то вы должны сохранить этот секрет. И как проповедник я знаю, какое это большое искушение взять и использовать этот пример как иллюстрацию к проповеди. А теперь откроем Псалом 140. Псалом 140 говорит об этом. Это древние рукописи Давида. Это молитва. Молитва, с которой начинают день. Псалом 140, 3 стих. «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». Мне это нравится. «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». «Стражу поставь у рта моего, чтобы следила за дверьми уст моих». Характеристика зрелости – контролируемый язык. А у вас получается контролировать свой язык? Итак, единство, взаимный интерес, дружба и понимание, сострадание, смирение, истинное прощение, контролируемый язык. И еще одно – чистота и мир. Стихи 11 и 12. Последняя характеристика зрелости. «Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему. Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Он должен сторониться зла и творить добро, искать мира и стремиться к нему. Ибо взор Господа на тех, кто праведен, и слух его открыт их молитвам». Вы думаете, что Бог слышит, и Он заботится? Итак, слушайте внимательно. Стих 12. «Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. Ибо взор Господа на тех, кто праведен, и слух его открыт их молитвам. Но от тех, кто творит зло, Господь отворачивает свой лик». Посмотрите внимательно, что сказано в этих стихах. Мы слышим призыв к духовному росту, к духовному развитию. Мы призваны к зрелости. Каким образом вы можете быть уверены, что вы находитесь в правильном направлении? Обратитесь снова к этому списку. Вникайте в себя и проверяйте в конце каждой недели, в конце месяца. Наблюдайте за своими слабыми сторонами. У каждого из нас есть свои слабости. И мне приходилось бороться с ними в своей жизни. И я по-прежнему борюсь с ними. Но зная их, можно конкретно молиться об этом. Вы видите, как апостол Петр пишет, 12 стих. «Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Ибо взор Господа на тех, кто праведен, и слух его открыт их молитвам». Просите Бога о силе в областях, где вы слабы. Позвольте мне прочитать важный текст из Ветхого Завета, 2 Паралипоменон, 16 глава, 9 стих. 2 Паралипоменон, 16:9. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Глаза Господа осматривают всю землю, ища людей, которые преданы Ему, чтобы Он мог сделать этих людей сильными». в центре этой древней книги такое прекрасное обетование. Здесь использованы слова, термины, чтобы мы могли понять его. Будучи духом, он присутствует одновременно везде. Он может поддерживать тех, кто не только служит ему, но чье сердце полностью предано ему. Не прекрасно ли это? Вернемся к первому посланию Петра. Нам представлен хороший список характеристик. Чтобы подвести итог, прийти к заключению, мы, дети Божии, должны стремиться к единству в мыслях, быть заинтересованными друг в друге. Третье, мы должны стараться находить друзей, быть братолюбивыми. Это человеческая братская любовь, филос. Это то, что мои дети называют любовью объятий и поцелуев. Это любовь прикосновений. Эту любовь нужно проявлять. Я слышал, что некоторые говорят: «Ну, я люблю». «Но я люблю в сердце». «Да, но я не хотел бы жениться на такой девушке. Мы будем только внутренне любить друг друга. Мы не будем касаться друг друга, только сердце». Но мы говорим о любви действия. Четвертое – сострадание. Быть милосердными. Пятое – быть смиренно-мудрыми. Думать о другом человеке. Здесь я хочу привести еще одну цитату. «Ни один человек не может считать себя зрелым, если использует свои таланты, свои дары для собственной пользы. Сама концепция зрелости заключается в уровне внутреннего развития, который характеризует человека, который передается другим людям». Другими словами, зрелость – это фаза развития, когда жизнь не заключается в заботе только о себе, но и о других. Отдавать, а не только получать. Настоящий скромный человек старается найти возможности проявить себя другим. Прощение, контролируемый язык, чистота и мир. Это длинный список, не так ли? Но я очень доволен, что мы имеем возможность взглянуть на себя. И это напоминание, чтобы мы сотни, тысячи раз проверили. Как нужно проверять масло в двигателе? Или достаточно ли накачаны колеса перед тем, как мы садимся утром в машину? Нужно проверять снова и снова. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, прими благодарность за напоминание о важных аспектах нашей жизни. Сколько раз мы обращались за помощью к Тебе в одной из этих областей. Ты знаешь, Господи, и мои слабости. Помоги быть верным. В этот момент мы благодарим за Господа нашего Иисуса Христа, нашего Спасителя, нашего примера и друга, нашего Господина, кто исполнил все это. Он совершенен во всем. Мы все, как люди, чувствуем свое несовершенство и недостоинство. Мы благодарим за надежду, которая дает нам жизнь и силу жить с Богом. В эти заключительные минуты беседы, Боже наш, напомни нам те области, на которые нам стоит обратить внимание. Только у креста, в прощении Иисуса Христа, мы можем иметь полное удовлетворение. Мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: А конец света скоро? Почему-то и в светской, и в церковной жизни очень модно вычислять дату конца света. Все новое и необычное записывается в его приметы. Если раньше к ним относили трехперстное крестное знамение, европейское платье и бритье бороды, теперь чипирование интернет-технологий. Видимо, нам легче принять апокалипсис, чем тот факт, что мир неизбежно меняется. К тому же, если умрут все и сразу, это, во-первых, не так обидно, а во-вторых, есть надежда затеряться среди масс, уйти от ответственности за свои поступки. В ожидании конца света мы часто забываем, что у каждого из нас своя дата конца света и свой судный час, в который придется отвечать за все, что мы делали на Земле.
2: Ты способен на большее. Свободное радио.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Краткость – естественное проявление привычки сначала думать, потом говорить. Александр Круглов, русский писатель.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Радость есть всегда. Свободное радио.
1: Привет, друзья!
2: Мы группа Not an Idol. Вы слушаете Свободное радио. Словно слышно.

0: Евангелие от Матфея.
1: Другую притчу предложил он им, говоря:
2: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: „Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?“ Он же сказал им: „Враг человек сделал это“. А рабы сказали ему: „Хочешь ли, мы пойдем выберем их“. Но он сказал: „Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою“».
1: Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к нему, ученики его сказали:
3: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле».
1: Он же сказал им в ответ:
2: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир. Доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит».

0: Привет, дорогие! Сегодня особенный день. Да что там день? Весь август мы празднуем день рождения Свободного радио. И это наш с вами общий праздник. Потому что именно вы – тот самый свет миру, о котором говорит Евангелие. Каждый из вас, оставаясь верным слушателем, поддерживая Свободное молитвой, словом и делом, каждый из вас помогает Свободному звучать. А это не про музыку, даже не про проповеди. Это про помощь тем, кто нуждается в надежде, утешении и истине. Спасибо, что вы с нами. Пусть свет Евангелия не гаснет ни в эфире, ни в наших сердцах, ни в мире вокруг нас. С праздником! С днем рождения, Свободное!
1: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Нет другого имени. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Книга Деяния, 4 глава, 12 стих. Это утверждение Петра, сделанное после того, как он исцелил парализованного человека во имя Иисуса, было вначале сделано самим Иисусом. «Я есть путь и истина и жизнь», — сказал он. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Сегодня мы слышим, как люди говорят: «Все пути ведут к Богу». Но это противоречит тому, что сказал Иисус. Он сказал: «Я дверь овцам». «Все, сколько бы их ни приходило предо Мною, суть вора и разбойники». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 7 и 8 стихи. Эти исключительные утверждения многих людей раздражают. Они расстраиваются, если вы провозглашаете, что Он — единственный путь. Они назовут вас фанатиком или узколобом. Людям нравится думать, что все пути ведут на небеса. Они хотели бы думать, что могут жить так, как им нравится, и придерживаться своих собственных правил. Но Бог установил правила для человечества. И Божье Слово провозглашает, что есть только один путь, идя которым люди могут быть спасены. Вы не можете быть спасены через хорошее поведение, через религиозность или даже через искренность. Вы не можете спастись исполнением закона. Библия говорит: делами закона не оправдывается никакая плоть. Послание к Галатам, 2 глава, 16 стих. Если сила имени Иисуса может сделать так, что парализованный человек будет ходить, то сила имени Иисуса может очистить человека от его грехов. Никакое другое имя под небесами не имеет такой силы, кроме имени Иисуса Христа. Отец, спасибо Тебе за Иисуса. Его имя так сладко и приносит нам такой покой и надежду. Спасибо Тебе за то, что Ты приготовил нам спасение через Его драгоценное имя. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Каждый вечер мы с детьми молимся перед сном и читаем молитву «Отче наш». И каждый день мы повторяем эти слова: «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». Что при этом мы имеем в виду? Совершенный Божий мир и порядок? А какой он на небесах? Мы можем только догадываться и, читая Священное Писание, строить свои предположения. Но ясно одно – там царят мир, справедливость, милосердие, любовь и благость. Божий совершенный порядок задуман точно в соответствии с Его волей, которой можно доверять. И я хочу такого порядка в моей жизни, уже здесь, на земле. Вот об этом и молюсь. Давайте молиться вместе, чтобы Божья воля была и на земле, как на небе, здесь и сейчас.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: днем рождения, Свободное радио! Сегодня мы празднуем не просто дату, мы празднуем силу веры и верности. Уже 7 лет мы снова и снова убеждаемся, что вера – это еще и про дела любви. Ведь именно ваша поддержка, участие, неравнодушие помогают звучать свободному. Уже целых 7 лет. Свободное звучит на работе, дома, в каждом уголке. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения Свободного, друзья!
1: Свободное радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Задолго до того, как девочка-подросток подружится с мальчиком или даже влюбится, ее отношение к представителям противоположного пола уже в значительной степени определяется действиями и поведением отца. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Я один из тех психологов, которые убеждены, характер будущих любовных увлечений девочки находится в прямой зависимости от того, как складываются ее отношения с отцом. Если ее отец, к несчастью, алкоголик или бездельник, то всю свою жизнь она будет искать в других мужчинах то, чего она была лишена в детстве – понимание и заботы. Если девочке повезло с отцом, всегда добрым и великодушным, именно такой мужчина и станет для нее идеалом на всю жизнь. Если отец будет считать свою дочь самой женственной и самой красивой девушкой на всем белом свете, такой будет видеть и она себя. Отнесись он пренебрежительно к ее невзрачности, непривлекательности, и это породит ее неуверенность в себе, которая будет преследовать ее всегда. Отношение женщины к супругу тоже в значительной степени определяется, как правило, тем, каково было ее мнение об отце, насколько веским было для нее его слово в детстве. Если он был деспотичен или несправедлив, скорее всего, всю жизнь женщина будет вести войну с мужем, пытаясь установить свое господство в семье. Если отец умело сочетал свою любовь со строгостью и дисциплиной, вероятнее всего, в браке женщина не будет оспаривать пальму первенства, будет заботливой, великодушной и в меру требовательной. Хочу повторить еще раз, то, что женщина вносит с собой в семейную жизнь, в огромной мере определяется ее отношением с отцом в детстве. Поэтому мы, отцы, не должны жалеть времени и сил на воспитание малюток, ползающих у наших ног. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Как обрести настоящую радость? Всем хочется позитива. В жизни слишком много стресса и проблем, которые нужно как-то пережить и уравновесить. Люди ищут этой радости, веселят себя развлечениями, вкусной едой, смотрят выступления стендаперов, а все не то. Вроде и развлеклись, а вот пустота осталась. В первом послании Иоанна есть такие строки: «Мы сопричастны Отцу и Сыну Его, Иисусу Христу, и об этом мы пишем, чтобы нас наполнила радость». Вот так. Настоящая радость наполняет сердце от сознания того, что ты принадлежишь Христу. А еще заметьте, апостол пишет, чтобы нас, то есть пишущего в том числе, наполняла радость. Когда мы рассказываем о Христе, нас наполняет радость. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Свободное радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Выдержка из письма Иакова.
1: «Омойте руки, грешники, и очистите сердца двоедушные. Скорбите, рыдайте и плачьте. Пусть ваш смех обратится в рыдание, радость в уныние. Принесите себя перед Господом, и Он вас возвысит».
2: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: Дорогие друзья, примите поздравления Свободному радио 7 лет. И этот праздник наш с вами общий. Ведь наши знания, умения, таланты и любовь к радио – все это воплощается в Свободном благодаря вашей поддержке. Каждый из вас вносит свой вклад в то, чтобы свет Евангелия приходил в наши дома, к нашим друзьям, к нашим близким, в мир, который так нуждается в добре и любви. Спасибо, что вы с нами. С праздником, друзья! Свободному радио 7 лет.
1: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: Свободное радио совместно с Русским христианским радио представляет серию бесед Михаила Логачева «Читаем Библию вместе». Михаил Логачев, ушедший в вечность в 2009 году, был пастором Московской церкви «Ковчег», активным служителем и душепопечителем. Он оставил после себя доброе наследие, которым мы с удовольствием с вами делимся.
3: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем вместе читать книгу «Деяния святых апостолов». Предыдущая 11 глава закончилась тем, что в ожидании голода, предсказанного пророками, церковь в Антиохии отправила деньги материнской церкви в Иерусалим. Эти деньги отправили с Варнавой и Савлом. И 12 глава рассказывает о том, что случилось во время этого посещения. Случилось новое гонение и чудесное избавление апостола Петра. На этом, по сути дела, мы прощаемся с апостолом Петром. Он еще раз появится в 15 главе во время апостольского собора. Мы знаем также из послания к Галатам, что он посещал Антиохию, и там был некоторый эпизод, когда апостолу Павлу пришлось его упрекать. Но, в общем-то, после этого мы очень мало знаем о нем, о его трудах, о его служении. Знаем, что в конце концов он закончил свой путь мученической смертью в Риме, как Господь и предсказал о нем. А сейчас мы прочитаем о том, как Господь избавил его по молитве церкви. Прочитаем сперва первые 5 стихов 12 главы книги «Деяния апостолов». «В те дни царь Ирод начал жестоко преследовать некоторых членов церкви. Так он обезглавил Иакова, брата Иоанна. Увидев, что этим он угодил иудеям, Ирод приказал схватить и Петра. Это было во время праздника пресных хлебов. Схватив Петра, он заточил его в темницу, поручив стеречь его воинам, 4 сменам из 4 человек в каждой, намереваясь после Пасхи судить его принародно. Пока Петра держали в темнице, церковь усердно молилась за него Богу». Итак, во время этих гонений первым был убит Иаков, брат Иоанна, один из 12 апостолов, брат евангелиста Иоанна. Кажется немного странным, что он был убит мечом. Обычно так казнили лишь римских граждан. Евангелист Лука использует греческое слово «махайра», которое означает не только меч, но также нож или кинжал. Возможно, Иаков был убит без суда по приказу, явному или тайному, Ирода Агриппы. Это подобно тому, как по приказу Ирода Антипы в свое время, несколько лет назад, был убит Иоанн Креститель. Может быть, церковь не успела даже начать молиться об этом, не было возможности, если это действительно был подосланный наемный убийца, если это был тайный приказ, или если приказ был отдан явно, но арест и смерть произошли быстро, без суда, мы не знаем. Может быть, церковь молилась, но Господь не помиловал в этот раз Иакова, брата Иоанна, и мы уже размышляли об этом, когда говорили о чудесах, читая 9 главу. Для тех, кто познал Господа, жизнь Христос и смерть приобретение. Господу было угодно, чтобы Иаков закончил свою жизнь, а Петр был помилован, освобожден, спасен от физической смерти в данном случае и продолжил еще свое служение. И вот как это было. Об этом мы прочитаем сейчас, но сперва несколько слов о том, что убийство это было угодно иудеям. Это звучит странно, потому что, собственно говоря, иудеями были почти все христиане. Очевидно, слово «иудеи» употребляется здесь в ином смысле. Иудейские националисты. Те, кто особо ревновал о неприкосновенности иудеев как племени, как народа, и особо возражал против любого присутствия язычников, против любого общения с язычниками. Мы видим, насколько велика уже стала пропасть между церковью и остальными евреями, в особенности вот такими националистами. Вероятно, готовность церкви принять язычников как братьев вызвала негодование. И потом мы это увидим, как негодовала толпа на апостола Павла, когда он рассказывал, что его служение, что его Господь послал служить язычникам. И в этом есть трагическая ирония истории. В первом веке язычники могли войти в церковь, не отрекаясь от своей культуры и от своей народности. И ради этого церковь шла на жертвы, шла на разрыв с соплеменниками, шла на гонения. А вот спустя несколько веков иудеям было отказано в том, чтобы быть в церкви, оставаясь по обычаям иудеями. В средние века еврей, желающий стать христианином, должен был изменить имя и публично отречься от своего народа. И, пожалуй, это пример действия закваски фарисейской, о которой Господь говорил, и как это записано в Евангелии от Луки в 12 главе в 1 стихе, что, увы, в данном случае спустя несколько веков церковь оказалась не на той высоте, на какой она была в первом веке. И только в наше время уже появились те, кто верит в Иисуса как в Мессию еврейского народа, как в Сына Божьего и Сына Человеческого среди еврейского народа. Это так называемое движение мессианских евреев. И только сейчас можно поклоняться Иисусу Христу, будучи евреем по народности и оставаясь евреем по народности и по обычаям своим. По сути, это восстанавливается то положение, которое было в первом веке. Но прочитаем о том, как Господь избавил апостола Петра. Читаем с 6 стиха 12 главы. «В ночь, накануне того дня, когда Ирод собирался вывести его к народу, Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стража у дверей охраняла темницу. Внезапно явился ангел Господень, и свет озарил темницу. Ангел, растолкав Петра, разбудил его, говоря: „Вставай скорее“, и цепи упали с его рук». Ангел сказал ему: «Повяжись поясом и надень сандалии свои». Он так и сделал. Тогда ангел сказал ему: «Набрось свой плащ и следуй за мной». Петр вышел из темницы и следовал за ним, не понимая, что все, совершаемое ангелом, наяву происходит. Он думал, что это видение. Миновав первый и второй сторожевые посты, они подошли к железным воротам, ведущим в город, и те сами отворились перед ними. Они вышли через эти ворота, и как только прошли одну улицу, ангел внезапно исчез. Придя в себя, Петр сказал: «Теперь я точно знаю, что Господь послал ангела своего и избавил меня от рук Ирода и от всего, чего ожидал народ иудейский». Когда он понял это, то пошел прямо к дому Марии, матери Иоанна, называемого также Марком. Многие собрались там и молились. Когда Петр постучал в ворота, на стук его вышла служанка по имени Рода. Узнав голос Петра, она так обрадовалась, что даже не открыв ему, вбежала в дом объявить, что Петр стоит у ворот. «В своем ли ты уме?» – сказали ей в ответ. Но она стояла на своем. Тогда ей возразили: «Это, наверное, его ангел». А тем временем Петр продолжал стучать. Отворив калитку, они увидели его и изумились. Он же, сделав им знак рукою, чтобы успокоились, рассказал, как Господь вывел его из темницы. Затем он попросил: «Сообщите об этом Иакову и братьям». Покинув этот дом, он пошел в другое место. Это замечательный рассказ о том, как Господь отвечает на молитвы, а мы иногда не можем в это даже поверить. Служанка слышит Петра, не открывает ему, бежит сказать об этом всем, начинается бурная дискуссия, богословия удаляются, в то время как все, что нужно уразуметь, это что Господь ответил на молитву, и Петр действительно стоит у ворот. В результате Петру еще пришлось там у ворот постоять. Не знаю уж, сколько времени. Тут, конечно, такой мягкий юмор евангелиста Луки. Ну что ж, иногда бывает подобное и с нами. Мы молимся, Господь отвечает, но мы не в состоянии поверить, что действительно, да, Господь ответил. Тем не менее, хорошо, что мы молимся, и хорошо, что Господь отвечает на молитвы. Гораздо хуже, когда бывает, как написано в послании Иакова, «не имеете, потому что не просите». Петр был арестован накануне Пасхи, подобно Иисусу Христу, и после праздника ему предстояло судилище, которое, конечно, закончилось бы казнью. Господь показывает, как вот апостол следует по стопам учителя и Господа, но по молитве церкви Бог дает отсрочку. В конце, как мы знаем, Петр стал мучеником ради Христа. Слово Божие растет, распространяется. Петру пришлось временно скрыться. Мы не знаем, в какое именно укрытие он пошел. А Слово Божие растет, и происходит суд Божий также над Иродом, о чем мы прочитаем в конце главы. А Варнава и Савл продолжают свое служение. Об этом в самом последнем стихе главы сказано. Читаем далее с 18 стиха. «Когда же наступило утро, солдаты пришли в большое смятение. Они не могли понять, что случилось, где Петр. Ирод приказал разыскать его. И когда его не нашли, Ирод, допросив тех, кто стерег темницу, велел казнить их. После этих событий Ирод отправился из Иудеи в Кесарию, чтобы пожить там. В то время он был сильно разгневан на жителей Тира и Сидона, а они, договорившись между собой, явились к нему и, склонив на свою сторону управляющего царским двором Власта, просили мира, так как область их во всем, что касалось продовольствия, зависела от царской. В назначенный день Ирод, надев царские одежды, воссел на троне и обратился к собравшимся. Народ же в угоду ему восклицал: «Это не человек говорит, а Бог». Тотчас поразил Ирода ангел Господень за то, что не воздал тот славы Богу. Он умер, изъеденный червями. А весть Божия продолжала распространяться, и ее последователей становилось все больше». Варнава же и Савл, выполнив порученное им дело, вернулись в Иерусалим, взяв с собой Иоанна, называемого также Марком. Итак, Слово Божие растет и распространяется. Не всегда Господь освобождает из темниц своих служителей, но, как написано в послании апостола Павла к Тимофею, для Слова Божия нет уз. Здесь появляется Иоанн, называемый Марком в повествовании. Именно в его доме собирались христиане. Именно к его дому приходил Петр. И он автор Евангелия от Марка. И спутник апостола Петра. Так что Евангелие от Марка во многом это проповеди и воспоминания апостола Петра. И здесь Марк появляется уже как спутник Варнавы и Савла, о чем дальше будет также сказано. Ирод был наказан Богом в тот момент, когда возомнил себя равным Богу и занял место Бога, стал идолом для собравшихся, когда народ восклицал: «Это не человек говорит, а Бог». И в этом тоже определенный урок. Все противящиеся Богу в конце концов становятся в эту позицию: «Я лучше знаю, я умнее Бога и лучше знаю, как должно быть». Его смерть страшная. Изъеденный червями, возможно, не означает, что буквально он был съеден. Исследовавшие этот вопрос, врачи, христиане и знатоки медицины и древних языков одновременно предположили, что черви расплодились у него в кишечнике и вызвали непроходимость кишечника и острую боль, как бывает при непроходимости, и скорую смерть. Скорее всего, именно так и было. Но для нас важен вывод – Господь хранит свою церковь, Господь распространяет пути для слова, и Господь вершит суд над теми, кто противится Ему. Да поможет Господь всем нам быть Ему послушными, не быть среди противящихся, но быть среди тех, кто следует за Ним. Да поможет Господь нам молиться по воле Его и иметь те благословения, подобные чудесному благословению, о котором мы сейчас прочитали. Да благословит всех вас Господь, дорогие друзья.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Дай-ка ручку.
1: Не хочу в больницу.
0: Дочка.
1: Она опять будет мне больно.
0: Ну-ка, перестань. Нет. Дай-ка ручку. Пойдем.
1: Не пойду.
2: Давай, давай.
1: Не
2: ты хочу. Же у меня смелая девочка. Пойдем.
1: Зачем?
0: Затем, что врачу нужно взять у тебя кровь на молекулярный анализ, чтобы посмотреть, не повышен ли в твоей крови уровень гемоглобина. А еще им нужно сделать магнитно-резонансную томографию мозга, чтобы посмотреть, нет ли у тебя внутричерепного давления.
1: Чего?
3: Дорогой, что ты делаешь? Ксюш, пойди-ка сюда. Врач просто знает, что надо сделать, чтобы тебе было хорошо. Сходим к нему.
1: Ладно.
4: В Библии сказано, что любящим Господа все содействует ко благу. А когда вам тяжело, доверяете ли вы Богу?

0: При мысли о том, что Господь воздает по заслугам, я поистине трепещу за свою страну. Томас Джефферсон.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: днем рождения, Свободное радио! Весь август празднуем вместе с вами. Ведь именно ваша вера, поддержка и любовь делают наш эфир живым и настоящим. Вместе мы не просто вещаем, мы в буквальном смысле освещаем путь. Спасибо, что вы с нами. Пусть свободное звучит в эфире и в сердцах. С праздником! С днем рождения, Свободного!
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. В современном кино нередко встречается этот дурацкий сюжет. Веселый молодой парень устраивает безобразный мальчишник, чтобы попрощаться с холостой жизнью. Что-то вроде попытки поглубже вдохнуть перед погружением под воду. Лично я никак не пойму, откуда этот штамп. Для меня брак стал тем самым глубоким вдохом, которого мне так не хватало. Никакая холостяцкая свобода и веселье не дадут вам спасения от бессмысленного одиночества, не научат вас любить больше, чем вы могли себе представить, и не поможет стать лучшей версией самого себя. Если по-настоящему любишь, то все стеснения, обязательства и тяготы будут держаться на втором плане, а на первом будет та, с которой вы делите одну жизнь на двоих. При этом жизнь не делится пополам, а напротив, чудесным образом многократно умножается. В путешествии вас непременно ждут трудности и неудобства, но не ради них мы покидаем дом. Не бойтесь подвинуть свое «я» и личный комфорт ради самого захватывающего приключения в жизни и цените свою спутницу так сильно, чтобы не замечать мелочей.
2: Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь Свободному радио можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

В этом году Свободному радио исполняется 7 лет. Свободное радио – это команда ребят, которые транслируют прекрасную музыку христианскую, которая заряжает, наполняет, вдохновляет. Дай Бог еще много лет вам процветать, развиваться, расти и дарить.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать.
2: Свободному радио 7 лет.

трудно идти, но из последних сил своих бегу в объятия твои.

0: Притчи Соломона.
1: Господь гнушается лживыми устами, но верные слову ему угодны.

Всем привет, это Гена Вербицкий. Поздравляю, Свободное Радио, с днем рождения. С юбилеем вас, ребята. Звучите еще громче. Слушателям хочу пожелать успехов во всем. Слушайте мои песни и радуйтесь жизни в Господе.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Фраза «суета-сует» — ключевая фраза всей книги. Соломон часто повторяет ее, как будто пытается многократным повторением пробить броню человеческого упрямства, неспособности понимать и принимать истину. Он хочет, чтобы читатель услышал его, внял мудрому предостережению, доносящемуся из глубины веков. Действительно, мы с трудом учимся даже на собственных ошибках, не говоря уже о чужих. «Суета-сует», — сказал экклезиаст. «Суета-сует». Все суета. Русское слово «суета» в принципе неплохо передает смысл еврейского «хевел». Это нечто пустое, неважное, незначимое. В оригинальном языке это слово означает дыхание, дуновение, пар и пустоту, то есть отсутствие содержания. Но им же можно передать еще одно значение, а именно бессмысленность. Это будет скорее смысловой трактовкой, а не буквальной. И некоторые переводы преподносят эту фразу именно так: «все бессмысленно» или «ни в чем нет смысла». Обратите внимание на один нюанс. Буквально фраза читается так: «суета-сует». Чтобы легче понять авторский замысел, вспомните похожие грамматические конструкции в еврейском языке, которые удачно переводятся и нам понятны. В таких сочетаниях первое слово стоит в единственном числе, а второе — во множественном. Например, «святое святых». Что это означает? Среди святого есть нечто еще более святое, самое святое. Другой пример. «Господь господствующих». Идея понятна. «Господин над всеми господами». «Царь царей». «Царь над всеми, кто царствует». «Песня песней». «Песня над всеми песнями». «Суета-сует». «Суета над всеми суетами». «Самая суетная суета». «Самая бессмысленная бессмысленность». Другими словами, внутри всего того, что уже само по себе бессмысленно, есть нечто еще более бессмысленное. И вот об этом я, Соломон, буду говорить в этой книге. Видите, какое сильное начало. И далее начинаются его размышления на эту тему. Что польза человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к северу. Кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Первая глава с 3 по 7 стихи. О третьем стихе мы уже говорили во введении. Напомню лишь, что это древняя формула вопроса «в чем смысл жизни?». Он сразу дает нам понять, о чем пойдет речь, какая тема будет раскрываться. Род проходит и род приходит, а земля пребывает вовеки. Что суетнее той суеты, говорит Иероним, один из отцов церкви, что земля, созданная для людей, пребывает, а сам человек, господин земли, мгновенно распадается в прах. Когда я держу на руках своего сынишку, такого красивого, милого и драгоценного, я нахожу великим извращением жизни тот факт, что, если Бог позволит, ему предстоит вырасти, состариться и распасться в прах вслед за мной. Тяготы старения, болезни и смерть так не согласуются с этими розовыми щечками, алыми губками, синими глазками и звонким смехом. Это какая-то непостижимая, трагичная, злая ирония человеческого бытия. Поколения за поколением сменяют друг друга в нескончаемой гонке столетий. Миллиарды людей, топтавших эту землю, уже исчезли в водовороте времени. Мы исчезнем. Те, кто будет после нас, тоже. Почему так происходит? Потому что после грехопадения время намотано на катушку цикличности. Цикличность. Все течет и движется, но не вперед, а по кругу. вслед за толковой Библией Лопухина, назовем это беспрогрессивным круговращением. Все процессы на Земле повторяются снова и снова на протяжении тысяч лет, а человек, как отдельная личность, не повторяется. Одно и то же солнце провожает старика и тут же встречает новорожденного. Одному говорит «прощай навеки», другому «здравствуй». Бездушное светило пребывает, а живые, чувствующие, думающие люди, созданные по образу вечного Бога, отправляются в могилу. Поколение за поколением так называемые «цари природы» уходят на корм червям. А солнце, ветер, реки, горы и моря, которые были созданы как среда обитания этих царей, остаются и безразлично наблюдают за миллиардами маленьких и больших драм. Декорации остаются, а актеры сменяются. Это какой-то вселенский системный сбой. Однако у него есть объяснение, которого мы коснемся позже. Благодаря тому, что наш мир — это замкнутая система, в которой в принципе не может

0: определенный ограниченный набор возможностей, чувственных ощущений и занятий. Но мало кто размышляет о концепции эмпирического предела. Все просто стремятся к доступным благам, ставят перед собой цели, исходя из принципа, что есть только одна жизнь, от которой надо взять все, что можно. Человек входит в этот мир с твердой решимостью стать счастливым. А иначе зачем жить? И каковы его шансы на успех? Никаких.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

дождь идет, долгожданный поздний дождь, я слышу.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Деяния апостолов.
1: Ирод был раздражен на тирян и сидонян. Они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал:
2: «Это голос Бога, а не человека!»
1: Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Слово же Божие росло и распространялось. А Варнава и Савл, по исполнению поручения, возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собою и Иоанна, прозванного Марком.
3: Уютный вечер на свободном радио.

Всем привет! Это Лиза Лукашина. Поздравляю Свободное радио с днем рождения и желаю, чтобы любовь, радость и мир всегда оставались в прямом эфире.

0: 100 нескучных историй. Усомниться в друге. У Цезаря был единственный друг, которому он доверял. Это его лекарь. Более того, если Цезарь заболевал, то лекарство принимал только когда лекарь собственноручно подаст ему их. Однажды Цезарь немного захворал, и в это самое время он получил анонимную записку, в которой было сказано: «Бойся самого близкого друга, своего лекаря. Он хочет отравить тебя». В скором времени после этого пришел лекарь и подал Цезарю очередную порцию снадобья. Цезарь подал другу полученную записку и, пока тот читал, выпил до капельки лекарственную смесь. Лекарь застыл в ужасе.
1: «Повелитель, как решился ты выпить то, что я дал тебе после такой-то записки?»
0: Цезарь ответил: «Лучше умереть, чем усомниться в своем друге». Как это здорово, когда есть близкий друг, которому можно абсолютно все доверить. Все-все-все, даже свою собственную жизнь. Но, увы, не все могут похвалиться, что имеют хотя бы одного такого друга. Однако многие из нас все равно напрасно. Зря чувствуют себя одинокими, потому что мы забываем, что у нас есть Бог. И даже если рядом вообще никого нет, Бог всегда рядом. Но и дьявол не дремлет. И вот как в притче был некий анонимный «доброжелатель» в кавычках, точно так же и дьявол, он всеми силами пытается внушить нам мысль, что Богу нельзя доверять, что Библия – это обман, что в церкви сплошные лицемеры. И вот он пытается убедить всех людей в том, что Бог – это наш враг, что Он хочет поработить нас, лишить всех радости жизни, или же, что вообще Богу нет до нас дела. Но и то, и другое – ложь. Уж кому-кому, а Богу-то можно доверять. Точно так же, как лучшему другу можно поведать все, все, что на сердце, попросить помощи и не сомневаться, быть уверенным, что он не забудет о нашей нужде. Только бы и мы тоже со своей стороны старались всегда поддерживать с ним близкие, дружеские взаимоотношения. Он дружественен к нам. Так давайте и мы постараемся со своей стороны ответить ему взаимностью. Прочитаю вам отрывок из Библии, книги Второзакония. «Знай, что Господь Бог твой есть Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его».
2: На днях нам написала одна женщина: «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения – наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Многие помнят старую советскую песню «Надежда, мой компас земной». А ведь так и есть. Но если наша надежда находится в чем-то земном, то оторваться от нее не получится. А вот если в небесном, то тогда этот компас приведет нас в Царство Божие. Выбирайте правильные ориентиры и двигайтесь по пути жизни и спасения.
1: Свободное радио. Живи настоящим.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Чему подобно Царство Небес? Вот представьте себе. Нашел человек зарытое в поле сокровище, снова его закопал, и на радостях идет, все продает, что имел, и покупает то поле. Чему еще подобно Царство Небес? Вот представьте себе. Ищет купец хороший жемчуг. И вот он нашел бесценную жемчужину, пошел, продал все, что имел, и купил ее.
3: Новая музыка на свободном радио.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Если вдруг на служении услышишь, что музыканты поют неправильный перевод, сразу ищи себе новую церковь. Нельзя такое оставлять просто так, ведь есть только один правильный перевод. Это именно тот, к которому ты уже привык.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Вы слушаете «Свободное радио».
3: Привет, друзья!
4: Мы группа «Not an Idol». Вы слушаете «Свободное радио».

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Я не буду говорить высоких слов. Скажу просто «спасибо каждому, кто слушал, кто поддерживал, кто жертвовал, кто молился». Мы справились не потому, что мы такие особенные, а потому что мы не одни, и с нами Господь. «Свободное радио» — это не про нас, это про Него и про вас. Поэтому с праздником, дорогие! Да, и чуть не забыла, до встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности на нашем сайте.
1: «Свободное радио».

0: Воронкова Ольга. Два разбойника висели на крестах. Между ними Царь Иисус Христос. Содрогались в плаче небеса, себя в жертву Бог любви принес. Он за грешников пришел страдать, он от ада их хотел спасти, чтобы в вечность жили в небесах, в царство Бога их хотел ввести. И один разбойник клял Христа: «Всех спасал, теперь спаси себя. Если ты Господь, сойди с креста, нам свободу подари, любя». А другой в смирении просил: «В царстве помяни меня, Господь, ты прости, я много согрешил, но я верю в Божию любовь». И сказал ему Иисус Христос: «Ныне будешь ты со мной в раю, за тебя ведь жертву я принес, искупить пришел я жизнь твою. В нашем мире, проклятом и злом, мы стоим пред выбором всегда: обрести жизнь в Господе благом или его отвергнуть навсегда. Не дано нам третьего пути, и пока живем мы на земле, либо к Господу должны прийти, либо поклониться сатане».
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Начинается регистрация на рейс 642 Москва и Курск авиакомпании Transair.
1: И здесь очередь. Что ты будешь делать?
2: Ну вот и здесь очередь.
1: Коля, не как ты.
2: Катя, какими судьбами?
1: Да вот домой еду.
2: Ну ты наконец собралась. Чем заниматься-то будешь дома?
1: Да есть чем. Хочу закончить пересказ Евангелия на мой родной язык.
2: Как ты сказала, пересказ? Перевод, что ли, хотела сказать?
1: Да нет, нет, не перевод, именно пересказ. Понимаешь, в некоторых церквах я слышала такое, что потом как бы ни старалась, не могла найти в Библии. Я надеюсь, мой пересказ поможет людям понять, что к чему.
2: И сколько ты так уже пересказала?
1: Ну, пока я только занимаюсь самыми известными стихами из Евангелия. Ну, которые я часто слышала с кафедры. Ну, вот, например, этот. «Притом все узнают, что вы мои ученики, если будете любить друг друга и говорить на языках».
2: Постой, ты где это взяла? В этом стихе ничего нет о языках.
1: А вот еще один. «Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен,

0: простит нам грехи наши, если только мы будем причащаться каждое воскресенье.
1: Первая часть из Библии, а вот дальше...
0: А дальше из проповеди.
1: Ну ведь в Библии...
0: Ну-ка, вот этот. Он спас нас не по праведным делам нашим, но по милости. И потому что мы вступили в члены единственной истинной церкви.
1: Катя, Библия — это слово Божье. Все остальное — это слово человека.
0: Ну тогда вот здесь тоже, что ли, неправильно? А тем, которые приняли его, которые поверили имени его, он дал власть быть чадами Божьими, если только они отдают десятину каждую неделю.
1: Почти правильно, только...
0: Тогда здесь получается неправильно. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, если только он будет крещен полным погружением в воду.
1: Катя, прости за то, что эти так называемые учителя так извращают Евангелие. Этим они только препятствуют людям приходить ко Христу.
0: Точно, точно. Если бы не все это, я бы уже приняла Христа в свое сердце. Но теперь уже поздно. Проехали.
1: Катя, с чего ты решила, что уже поздно?
0: Как? Разве ты не знаешь? Принять Иисуса можно только если после призыва к покаянию ты по проходу пройдешь кафедре.
1: Катя, что ты говоришь? В Библии, небось, даже и слова-то кафедра нет. Ты можешь обратиться к Иисусу прямо сейчас.
0: Правда? А как?
1: У тебя есть несколько минут до вылета?
0: Да ради такого дела я билет сдам, если нужно.
1: Ну, пойдем в кафе посидим, там поспокойнее.
0: Пойдем.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Луки.
1: «И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить:
2: „Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?“»
1: Они, придя к Иисусу, сказали:
2: „Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить: „Ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?“»
1: А в это время он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ:
3: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне».
1: По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне:
3: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: „Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царствии Божием больше его“».
1: И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым, а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал:
3: «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите: „В нем бес“. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: „Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость всеми чадами ее“.

0: Всем привет! Меня зовут Бережной Андрей, и это Russia Worship Band. От всего сердца мы поздравляем Свободное Радио с днем рождения, с 7-летием. Это так здорово, что мы можем славить Господа вместе. А вы слушаете наши песни в эфире Свободного Радио. До встречи!
1: Вы слушаете Свободное Радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдает высший, а над ними еще высший. Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране. 5.7.8. Интересен переход к следующей теме в том смысле, что его нет. В третьей главе царь уже касался темы беззакония. Вот еще одно упоминание произвола в государственной системе. Главная мысль этого отрывка звучит так. Беззаконие или коррупция – это система, которая устанавливается и поддерживается сверху. Когда ты увидишь беззаконие и притеснение бедных, не удивляйся, объясняет правитель Соломон, прекрасно разбирающийся в этих вопросах. Дело в том, что над каждым чиновником стоит высший, а над тем еще высший. И каждый бюрократ, стоящий на ступеньку выше, прекрасно знает, чем занимается его подчиненный. Не просто знает, а контролирует и кормится с совершаемого беззакония. И так до самого верха. Речь и идет о системе, старой как мир. Поэтому написано: «Не удивляйся тому, что притеснения никак не останавливаются», что высокопоставленные чиновники не всегда вмешиваются, чтобы остановить произвол. Они сами часть системы, ее подпорки, ее основа. Это миф, что наверху не знают, что творится внизу. Прекрасно знают. Поэтому превосходство страны во всех отношениях в царе, в руководителе, который заботится о ней. Вторую часть стиха можно буквально перевести так: «Царь, возделывающий поле или обрабатывающий страну». 5.8. Превосходство страны в руководителе, который, образно говоря, обрабатывает ее, возделывает ее, чтобы она давала урожай. В этом ее сила. Как было сказано ранее, человеческая власть уже подразумевает притеснение. Когда израильтяне запросили себе царя, как у других народов, Бог заранее объявил им, какие неприятности они себе выпросили. 1 Царств 8, 11-18. Обладать властью и не злоупотреблять ей невозможно. Даже боящиеся Бога правители пользовались положением для угождения себе. Вспомните Давида или, к примеру, самого Соломона. Он немилосердно обложил страну непомерными налогами, хотя ему часто ставят в заслугу тот факт, что в его правлении не было войн. Это так, но ко времени, когда воцарился его сын, народ израильский выглядел весьма уставшим от такого благоденствия. «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе». 3 Царств 12.4. Я не вижу здесь скорби об ушедшем великом царе, в дни которого Израиль достиг пика своего рассвета, золотого века. Я не вижу сожаления о том, что, ну вот, мол, потеряли такого мудрого руководителя, теперь не пойми, кто будет нами править. Они, прошу прощения, смотрят на Равоама как на избавителя от мучительного для них правления его отца. Выходит, что этот так называемый рассвет дорого обошелся простому народу. Для того, чтобы потешить свое самолюбие рукоплесканиями всего мира, Соломон высасывал все соки из собственного народа. Получается, что даже самый мудрый царь и пророк не удержался от того, чтобы воспользоваться властью в своих интересах. Что уж говорить о неверующих. Итак, здесь еще раз подчеркивается ненадежность человеческой системы управления. Притеснения со стороны власть имущих будут всегда. Нравственные законы, принципы которых придерживается чиновник, устанавливаются сверху. Он их не придумывает, а подхватывает. Он выясняет, что можно, а что нельзя, и действует в установленных сверху рамках разрешенного произвола. Поэтому не стоит удивляться притеснению бедных, нарушению суда и правды. 5.7. Это не есть локальное явление, когда какой-нибудь обнаглевший чиновник вдруг решил стать злостным коррупционером. Он ничего не может сделать без повеления или молчаливого согласия сверху. Однако Писание учит, что каждая власть установлена Богом. Римлянам 3:1-7. Мы должны ей повиноваться, чтить и уважать, как написано: «Царя чтите» 1 Петра 2:17. Он может вытворять немыслимые беззакония, но в конечном счете тоже ходит под Богом. Хочет того или нет, он – Божий жезл на добро или зло, в зависимости от того, зачем он понадобился.
1: Просто христианское радио. Выбирай настоящее.

0: доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Он избавил от страха смерти. Дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Послание евреям, 2 глава, 14 и 15 стихи. Какое чудесное избавление принес Иисус – свободу от рабства дьявола. Вы наверняка слышали о Давиде и Голиафе. Молодой пастух одним камнем из своей пращи поразил хорошо вооруженного великана, а затем убил его же собственным мечом. Народ радовался, что освободился от филистимлян. Сегодня человечество охватил страх смерти. Это источник множества других страхов и беспокойств, поэтому люди отодвигают на задний план любые мысли о смерти. Приведенные выше стихи показывают, что дьявол, противник Бога, использует этот страх как средство порабощения. Тому, кто отрицает данный факт, помочь нельзя. Но тот, кто верит в то, что сказал Бог, может освободиться от страха смерти посредством веры в Господа Иисуса Христа, который победил дьявола его же собственным оружием, претерпев смерть на кресте Голгофы. Сатана побежден. Вот почему так много тех, кто предан Иисусу Христу, своему Господу и Спасителю. У них есть вечная жизнь, и смерть для них означает лишь шаг к небесной славе, где они пребудут со Христом, своим Господом, во веки веков. Они поверили слову Бога, которое гласит: «Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Послание к римлянам, 6 глава, 23 стих.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это возраст, но не финиш. «Свободное радио» продолжает расти. Впереди у нас еще много программ, много гостей и много общения. Кстати, об общении. От всей души приглашаю вас встретиться лично на нашем фестивале «Дне хвалы «Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. До встречи на празднике! Ну и, конечно, с днем рождения, свободные!
1: «Свободное радио».

0: Евангелие от Иоанна.
1: «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете».
2: Фома сказал ему:
3: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?»
2: Иисус сказал ему:
1: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего. И отныне знаете его и видели его».
2: Филипп сказал ему:
4: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас».
2: Иисус сказал ему:
1: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа

0: истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня. А вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам».
1: Свободному радио 7 лет.

История христианских гимнов. Научи меня, Боже, молиться. Автор этого гимна – известная адвентистская поэтесса начала 20 века Евгения Шарыпанова. Ее авторству принадлежит 33 гимна, среди которых многие известные песни, например, «Славьте Бога, славьте в песнопениях». Ее стихи и поэмы печатались в журналах «Маслина» и «Благовестник», первых церковных журналах, издаваемых в начале 20 века. У Евгении Шарыпановой в юном возрасте погиб сын, мальчик утонул. Поэтому через многие ее стихотворения проходит тема борьбы со стихией, с волнами. Автор музыки этого гимна – Иван Михайлович Скирда, талантливый композитор, дирижер и регент Баптистского братства, который служил сначала в украинских Черкасах, а затем 30 лет жизни посвятил Фрунзенской церкви, расположенной в столице Киргизии, нынешнем Бишкеке. Иван Михайлович написал множество гимнов, выступая как автор музыки, так и слов. –

0: История христианских гимнов.
1: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет «Свободное» светит через эфир во всех уголках Земли. Не всегда получается идеально, но мы стараемся. Мы говорим о надежде, когда вокруг темно. Мы поддерживаем, когда опускаются руки. И мы продолжим это делать, потому что свет не гаснет, пока есть те, кто его зажигает. Спасибо, что вы с нами. И до встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности вы найдете на нашем сайте. Надеюсь, что увидимся.
1: Свободное радио рядом.

Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите «Свободное радио» на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: 24 августа католической церковью широко отмечается День святого Варфоломея, посвященный памяти одного из 12 апостолов Иисуса Христа. Существует практически единодушное мнение библеистов о том, что упомянутый в Евангелии от Иоанна Нафанаил – это одно лицо с Варфоломеем. Следовательно, апостол Варфоломей – один из первых учеников Христа, призванный четвертым вслед за Андреем, Петром и Филиппом. Евангелист сообщает, что Варфоломей был родом из Каны Галилейской. По-видимому, он был родственником или близким другом апостола Филиппа, поскольку именно Филипп привел Варфоломея к Иисусу. И в списках апостолов они упоминаются рядом. В сцене призвания Нафанаила Варфоломея он произносит знаменитую фразу «Из Назарета, может ли быть что доброе?». Иисус, увидев его, говорит о нем «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Более определенных сведений Священное Писание о Варфоломее не сообщает. Большая часть его жизнеописания известна по апокрифическим источникам. Согласно преданию, Варфоломей вместе с Филиппом проповедовал в городах Малой Азии. Традиция сообщает также о его поездке в Индию и проповеди в Армении. Варфоломея вместе с апостолом Иудой Фадеем армянская церковь считает своими основателями. Евсевий Кесарийский сообщает, что в Индии Варфоломей оставил основанное им общение Евангелия от Матфея на еврейском языке, которое было найдено философом Пантеном, преподавателем Александрийской школы. Из новой истории «День памяти святого Варфоломея» нам известен событиями ночи, ему предшествовавшей. В ночь на 24 августа 1572 года, накануне праздника памяти святого Варфоломея, в Париже начались массовые расправы горожан-католиков с протестантами, кальвинистами или гугенотами. Это событие, получившее название «Варфоломеевская ночь», положило начало длительной череде религиозных войн в Европе.
1: След в истории. Свободному радио 7 лет.

0: Классики о вере.
1: Александр Сергеевич Пушкин. Есть книга, в которой каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира, из которой нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы наизусть, которое не было бы уже пословицей народов. Книга сия называется «Евангелием». И такова ее вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному влечению.
2: Это «Свободное радио».

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Не сдавайтесь. Работа в корпорации позволяет мне сотрудничать со многими талантливыми и сдержанными людьми. Но один проект под руководством менеджера из другого города стал исключением. Несмотря на успехи нашей команды, он сурово критиковал наш труд каждый раз, когда звонил, и требовал больше усилий. Эти головомойки угнетали меня. Несколько раз я хотел вообще уйти. Возможно, Моисей чувствовал что-то похожее, когда встретился с фараоном во время наказания Египта тьмой. Бог уже излил 8 бедствий на страну, и фараон был в ярости. «Пойди от меня, берегись, не являйся более пред лицо мое. В тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь», — сказал он Моисею. Несмотря на угрозы, Моисей под Божьим руководством вывел израильтян из-под власти фараона. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Моисей победил фараона верой в то, что Бог пошлет обещанное освобождение. Сегодня мы можем положиться на Божье обетование быть с нами в любых обстоятельствах и поддерживать нас Святым Духом. Он помогает противостать угрозам и посылает сверхъестественную способность любить и владеть собой. Святой Дух дает нам смелость не сдаваться, следуя Божьему водительству. Господь, когда люди меня огорчают, помоги не сводить с Тебя глаз. Защити меня, руководи мной и помоги доверять Тебе в любых обстоятельствах.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

Всем привет, дорогие! Я Сергей Мачин из группы «Краеугольный камень», город Казань. Я рад поздравить «Свободное радио» с 7-летием в эфире. И, конечно же, слушайте наши песни на волне «Свободного радио».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Борьба против Бога. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы и вам не оказаться богопротивниками. Книга Деяния, 5 глава, 39 стих. Вновь арестованы. Смелое свидетельство учеников об Иисусе вновь привело их на разбирательство в религиозный Синедрион. Некоторые из членов Синедриона были так злы, что предложили убить учеников, но тут начал говорить уважаемый всеми равен Гамалиил и призвал Синедрион выбрать более щадящие действия по отношению к этим людям. Он отметил, что если план учеников был от людей, то он не состоится, но если он был от Бога, то тогда тщетно с ними бороться. Как глупо бороться против Бога. Однако, как много людей пытаются это делать? В свой собственный ущерб. Как говорит Исаия, «горе тому, кто припирается с Создателем своим» 45 глава 9 стих. Когда вы боретесь с Богом, вы боретесь против своего собственного блага. Когда Гамалиил дал такой совет, Савл, позднее известный как апостол Павел, тоже находился там. Однако он не внял этим словам, потому что позднее Павел пытался бороться против Бога. Намереваясь искоренить влияние церкви, Павел направился в Дамаск, и там он встретился с Господом, который спросил: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Книга Деяния, 9 глава, 4 стих. «Никто не любит вас так, как любит вас Бог. Он желает вам только самого лучшего. Его план для вашей жизни гораздо превосходнее вашего. Если вы боролись против Него, то самое мудрое решение, которое вы можете принять, это подчиниться Ему. Хватит идти против рожна. Подчините себя Богу и позвольте Ему начать осуществлять Его замечательный план для вашей жизни. Отец, да не будем мы никогда виновны в том, что боролись против Тебя. Да будем мы податливы в Твоих руках. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: выдержка из письма Иакова.
1: Каких только зверей, птиц, змей, морских животных и рыб не укротил уже или не укрощает человеческий род. А язык не дано укротить никому из людей. Это необузданное зло, полное смертоносного яда. Языком мы благословляем Господа и Отца, и тем же языком проклинаем людей, созданных по подобию Бога. Из одного и того же рта исходит и благословение, и проклятие. Братья, такого не должно быть.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Евгений, я из города Тамбов.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Вера для меня значит очень много. Вера – это смысл жизни, прежде всего. Для чего мы живем в этом мире? На самом деле, я верю. Я христианин, я верю в Иисуса Христа, в Бога единого. Я верю в жизнь вечную. Те, кто верует в Бога, в Сына Иисуса Христа, то обретает вечную жизнь.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Я считаю, что без веры жить – это очень ущербно, потому что когда ты не веришь ни во что, ты веришь в свои силы, а силы, они не вечные, силы, они имеют определенные ограничения, то есть определенные преграды. Когда ты веришь в Бога, в Его Сына Иисуса Христа, то ты понимаешь, что Его сила безгранична. То есть все вот эти модные слова сейчас, как называют, депрессии, там подобное, неполноценность, она стирается полностью твоей веры. Стирается полностью Богом. То есть, когда ты веришь, у тебя не может быть такой сильной депрессии, как у простых людей вокруг. Ты постоянно счастлив, потому что ты считаешь, что ты уверовал в Его Сына, соответственно, как говорит Библия, ты являешься спасенным человеком, поэтому надежда на вечную жизнь это супер просто. Это ни с чем не сравнимое ощущение в этом мире, ничто не может с этим сравниться.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Это центральный стих Библии. Он так и гласит Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть это стих ключевой, я считаю, что вообще ключевой всего христианства, и как бы он открывает весь смысл вообще всего. Христианство, вообще весь смысл в данный момент моей веры. То есть, поэтому тут все сказано, по-моему, даже больше добавить нечего в этом.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Как посмотреть, с какой стороны. Тут есть и свобода, есть... Ну, на самом деле, ограничения, они для верующего человека, они... То есть это не является ограничением, я считаю, это свобода. Свобода в жизни, свобода жить без греха, свобода... Как бы вообще свобода на самом деле. Ну, все люди на самом деле они не свободны. Неверующие люди, они не свободны. Они находятся в рабстве греха. И только во Христе, только христианин может быть по-настоящему свободным. А то, что христианская жизнь накладывает какие-то определенные ограничения, я не считаю, что это ограничение. Я считаю, что это нормальный уклад жизни, это исполнение воли Божьей. То есть они меня нисколько не напрягают. Мне вот, честно говоря, вообще даже как-то это даже легче жить христианской жизнью, чем я жил раньше мирской жизнью. Это две разные жизни вообще совершенно. Поэтому я считаю, что настоящая свобода действительно, она только в вере во Христе, у христиан. Все остальное – это рабство.
3: Привет, друзья! С вами Мария Мищенко из «Белых кирпичиков». Сердечно поздравляем «Свободное радио» с днем рождения. Желаем процветания вашему делу. Пусть Дух Святой сопровождает ваш путь, и имя Иисуса Христа звучит по всей земле. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: дня.
1: Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Первое послание Тимофею, 6 глава, 6 стих.
0: Свободное радио. Выбирай лучшее.

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня мы с вами прочитаем слова апостола Павла, которые записаны в его первом пастырском послании к Тимофею в 6 главе, в 6 стихе. Павел пишет: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Современный мир живет культурой потребления. С помощью вещей, которые покупают люди, они хотят показать свой успех, статус или стиль жизни. Мода и бренды постоянно культивируют новые желания, а товары устаревают еще до того, как успевают сломаться. Высокие технологии и скорости современной культуры загоняют людей в этот порочный круг. И порой даже мы, как последователи Христа, попадаемся на уловки этого мира и начинаем жить под диктовки тех правил, которые он диктует. Но когда мы сегодня читаем слова апостола Павла, то в современной реальности они звучат как контркультурное выражение. Павел говорит слова, которые не вписываются в современные тренды, и призывает к тому, чтобы мы успокоились от гонки этого мира и просто научились довольствоваться тем, что имеем от Бога на данный момент. На самом деле это очень сложно, потому что часто мы сравниваем себя с другими и смотрим больше на то, чего у нас нет, чем на то, что Бог нам уже дал. Однажды пастор Брайан Бродерсон, пастор церкви Часовни на Голгофе в Гостомесе, сказал такие слова: «Культура вокруг нас буквально кричит: посмотри, чего тебе не хватает для счастья. Она подталкивает нас к постоянному сравнению своего уровня жизни, внешности и успехов с другими людьми. Но в Иисусе Христе у нас уже есть все необходимое для жизни и благочестия. Довольство – это не когда у тебя есть все, что ты хочешь. Это осознание того, что Бог уже дал тебе все, в чем ты действительно нуждаешься». И сегодня, если мы посмотрим на свою жизнь и на то, что Бог нам уже дал, то мы весьма удивимся, потому что под пристальным взором мы на самом деле весьма благословлены им. Мы имеем радость спасения, которую не имеют люди этого мира. Наши грехи и беззакония прощены, и у нас есть надежда вечной жизни со Христом. Мы имеем общение с Богом, который любит нас вечной и безусловной любовью. У нас есть Его Слово, которое полно Божьих обетований для нас. Мы имеем духовную семью, церковь, братьев и сестер, с которыми мы можем славить нашего Спасителя и вместе проживать жизнь на этой земле. У нас так много всего, что Бог даровал нам. И я думаю, что нам почаще нужно смотреть на то, что у нас есть, а не на то, чего у нас нет. Посмотрите сегодня на вашу жизнь и поблагодарите Бога за ваше спасение. Скажите спасибо Ему за вашу семью и вашу церковь, за дом, в котором вы живете, за друзей, которые окружают вас. Скажите Ему слова благодарности просто за дар жизни, который Он вам подарил. Ведь быть благочестивым и довольным – это великое богатство, которое есть у каждого из нас. Благословений всем вам. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Ижевск Александр Волков.
0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие. Сегодня я хочу поговорить с вами о доверии в супружестве. Как многие из нас слишком хорошо знают, к сожалению, выучив нелегкий урок, доверие начинается и заканчивается общением. Кому-то хотелось бы, наверное, чтобы это было как-то по-другому, но, увы, отношения строятся на общении. Мы руководствуемся этим в наших отношениях так же, как наши тела подчиняются законам гравитации. Разрушенное доверие, как разбитое зеркало. Вы можете его склеить, но оно уже никогда не будет прежним. Тем не менее, надежда есть. Мы не обречены вечно стоять среди осколков. Есть простые инструменты, которые могут защитить, обновить или вызвать доверие. Эти инструменты, которые каждый может легко и эффективно применять в отношениях. Если их применять хотя бы 1% в день, но каждый день, это принесет добрые плоды. Если супруги вырабатывают привычку обращаться друг к другу, в простые повседневные моменты они строят мосты, вызванные привязанностью, любовью и восхищением друг к другу. Я называю это мосты доверия. Подумайте о приведенных ниже вопросах как упражнения, как о перечне идей, строительных блоков для этого моста. Что вы можете сделать для вашего супруга или супруги? Приготовьте кофе или перекус или еду какую-то. Потерпите своего супруга или супругу, когда он или она болеет. Скажите слова благодарности и похвалите его или ее усилия по дому. Слушайте, слушайте, слушайте. Вы можете купить простой подарок, что-нибудь недорогое, и сделать это маленькой какой-то приятной шуткой. Вы можете сделать что-нибудь доброе для друзей или родственников вашего супруга или супруги. Вы можете выполнить какое-то поручение. Вы можете позвонить или отправить короткое сообщение в течение рабочего дня. Просто можете спросить, как ты? Как твои дела? Вы можете поместить любовную записку в бокс с едой или в сумочку, или в кармашек. Вы можете нарисовать забавную картинку или написать сладенькую заметку, спрятав ее в кармане их одежды. Что вы можете делать вместе? Вы можете вместе обниматься, прижиматься друг к другу. Вы можете целоваться. Вы можете держаться за руки. Вы можете вместе вспоминать приятные моменты жизни. Вы можете вместе играть и веселиться. Вы можете учиться чему-то вместе. Вы можете вместе пойти и побыть волонтерами в какой-либо организации. Вы можете читать книгу вместе и за чашкой чая и обсуждать прочитанное. Вы можете вместе мыть посуду, когда один моет, другой вытирает эту посуду. Вы можете вместе сходить в поход. Вы можете вместе позаботиться о стареющих родственниках. Вы можете вместе принять душ или ванну. Вы можете вместе сложить белье, разложив его по местам. Вы можете совершить спонтанное путешествие в какое-то прекрасное место. Вы можете вместе спланировать свое будущее. Вы можете вместе помечтать. И понятно, что каждое отношение разное. Но я просто хочу, чтобы вы знали, что создаваемые вами связи, вот такие мосты, сблизят вас обоих. Практикуйте привязанность и доверие естественным образом последуют за вами. И помните, всегда выбирайте любовь.
2: Свободное радио.

Всем привет, это Миша Нутеки, и хочу поздравить Свободное Радио с днем рождения и поблагодарить их, что мы всегда с Нутеками есть в эфире. Ну и пожелать, конечно же, крутых слушателей побольше, ну и много качественной христианской музыки. Слушайте нас на Свободном Радио.

0: книге Евангелия от Луки.
1: Иисус сказал: «Предположим, у кого-то из вас есть друг, и ты придешь к нему посреди ночи и скажешь: «Друг, одолжи мне 3 хлеба. Ко мне сейчас пришел друг с дороги, а мне нечего ему предложить». Неужели он ответит тебе из дому: «Оставь меня в покое, дверь уже заперта, дети в постели, я тоже. Я не могу встать и дать тебе хлеба». Верно вам говорю, даже если он по дружбе не встанет и не даст, ему все равно придется подняться и дать тебе все, что нужно, если ты проявишь настойчивость. И я говорю вам: просите, и Бог вам даст. Ищите и найдете, стучите, и Бог отворит вам. Всякий, кто просит, получает, кто ищет, находит, и тому, кто стучит, отворяют.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Лиза Лукашина. Хочешь реветь? Зарыдай и не бойся. Хочешь лететь? Полети, даль, откройся. Хочешь понять? Не поймешь, непонятно. Или спросить, но ответят невнятно. Хочешь бежать? Убегай, не волнуйся. Даль повидать. Посмотри, полюбуйся. Хочешь, молчи, говори, если знаешь. Хочешь уйти? Уходи. Понимаешь? Можешь любить или чем-то делиться. Можешь молить или просто забыться. Можешь прощать, что-то делать и злиться. Только от Бога не сможешь ты скрыться.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

Всем привет! Это Александр Патлис, и я рад поздравить Свободное Радио с их днем рождения. С 7-летием вас, вся прекрасная команда. Желаю вам творческого долголетия, хороших песен и программ, всем здоровья и финансового благополучия. Слово Божие говорит: познайте истину, и она сделает вас свободными. Несите свободу, несите истину. С днем рождения!

0: Когда ты сделал ремонт собственными руками, какой бы кривой он ни был, все равно будет особенно дорог сердцу. Чем больше ты принимаешь участие в общем деле, тем больше оно тебе нравится. Смотрите на церковь с этой точки зрения. И если вы заскучали в общине, попробуйте найти себя в ней место и послужить, принести пользу. Не показать себя и свои таланты, а восполнить реальные нужды церкви. Вот увидите, она будет нравиться вам куда больше.
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Не копите себе богатств на земле, где моль и ржавчина портят их, и где воры, забравшись в дом, крадут. Но копите себе богатство на небе, где ни моль, ни ржавчина их не испортят, и куда воры не заберутся и не украдут. Ведь там, где богатство твое, будет и сердце твое».
2: Свободное радио.
3: Новая музыка на свободном радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: хорошо.
1: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
2: Настроиться на истину. С детства мы знаем, что врать нехорошо. Но это нас не останавливает. Все мы в той или иной мере говорим неправду. Даже если вы хорошо воспитаны и являетесь честным, достойным человеком, иногда это случается. Вранье может выглядеть довольно невинно. Иногда мы лжем, чтобы преуменьшить свою вину, иногда чтобы сместить акценты в неудобной ситуации. Бывает даже, мы прибегаем ко лжи просто так, чтобы рассказанная нами история казалась чуть веселее, ярче и убедительнее. При этом я не призываю быть вас абсолютным правдорубом, потому что ваша правда может оказаться лишь вашим мнением, сформировавшимся при недостатке информации или непонимании полной картины. Такая правда может обидеть, несправедливо испортить чью-то репутацию или даже разрушить отношения. Толку от нее будет немного. Чтобы найти баланс, нужно запомнить простую формулу. Смело говорите правду, если она принесет людям пользу, хотя бы и была вредна вам самим. И лучше промолчите, если она навредит, пусть и будет полезна для вас. Разобраться бывает непросто. Если перед вами стоит сложный выбор, не торопитесь. Возьмите паузу. Помолитесь об этой ситуации и этом человеке. Прислушайтесь, и Бог укажет вам верный путь.
3: Благодарное сердце. Свободное радио.

0: Друзья, всем привет! Говорят, что человек обретает главную базу жизненно необходимых навыков за первые 7 лет жизни. Ходьба, речь, восприятие, общение и многое другое. И если это же можно отнести и к радио, то свободное уже уверенно стоит на ногах и даже бегает и без умолку говорит. Ну а что, по-моему, подходит. Мы повзрослели и проходили испытания вместе с вами, поэтому в свой день рождения мы поздравляем и благодарим прежде всего именно вас. Спасибо за поддержку и доверие.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Друзья, привет! Это Катя. Сейчас, наверное, как никогда актуален извечный русский вопрос. Что делать? Что делать, когда вокруг бушует шторм? Что делать, если твой привычный мир рушится? Ответ мы находим на страницах Священного Писания. 3000 лет назад царь Давид, в жизни которого было немало бурь, написал такой псалом. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое». Так что ответ на вопрос «что делать?» именно такой. Пребывать в Боге, находиться на Его территории. Помнить о Его любви и милости. Ведь только в этом наша душа может найти настоящий покой.

0: любовью.
1: Всем привет, я Карен Карагян, и я поздравляю Свободное Радио с днем рождения. 7 лет — это очень круто, пожалуйста, продолжайте. Слушайте мои песни в эфире Свободного Радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх.
2: 24 августа католической церковью широко отмечается День святого Варфоломея, посвященный памяти одного из 12 апостолов Иисуса Христа. Существует практически единодушное мнение библеистов о том, что упомянутый в Евангелии от Иоанна Нафанаил – это одно лицо с Варфоломеем. Следовательно, апостол Варфоломей